Упор на слово change. Изменения. Изменения в лучшую сторону у нас будут, если будем время от времени налегать на виноград, утверждают специалисты. Их недавние исследования говорят, улучшится память, речь, внимание, приостановятся возрастные изменения мозга. Речь только про сам виноград, а не напитки из него, еще там что бывает. В столице 3 часа 20 минут. На Retro FM скоро отметится команда «Цветы».

и команде Joy на Retro FM, что ли, ответное hello. Привет и здрасте. Это одна из их ранних работ, если быть более точным, это третий по счету сингл из их общей копилки. Песня дала название их невероятно успешному дебютному альбому 86-го года. Имеются такие факты. В столице 3 часа 35 минут. Также на Retro FM скоро музыкально встретим и поприветствуем как минимум Альбана и Рамина Пауэр. Они впереди.

Старт утреннего экспресса на Ретро FM еще не дан, но через 11 минут, ровно в 4 по Москве, точно исправимся, отправимся все вместе, куда мы там по утрам на будних обычно направляемся, вот туда. Пути по традиции по расписанию утреннего экспресса будем 3 часа. Всем заранее доброго, бодрого утра и также до финала этого часа не пропустите Modern Talking и песню из фильма «Москва слезам не верит».

верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4.00, точное время. Утро, утренний экспресс, официальная столица на Ретро-ФМ. Просыпайтесь.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: жизнь, про любовь, про все свои недавние хорошие новости, события, моменты. Свободно, как обычно, о буднях с утра пораньше можете говорить, делиться, рассказывать в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Для этого скоро будет позитив. Позитивно пообщаемся, озвучу все ваши сообщения. Это точно в планах, это точно намечается, случится. Конечно, никуда не денется лучшая музыка. Будут интересные факты, события и актуальные астрологические прогнозы, которым, скажем, добро пожаловать в эфир Ретро-ФМ уже сейчас. Лишь прежде представлюсь, что ли. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 28 сентября, понедельник. По общим прогнозам, напряжение и спешка могут помешать нашим планам. Поэтому надо контролировать время и эмоции. Овны, постарайтесь заметить, какие ситуации задевают вас сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития. Тельцам духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если вы будете действовать без суеты и давления. А близнецов внутреннее раздражение может подтолкнуть к резким шагам. Найдите безопасный выход своим эмоциям. Раки, сегодня слова и поступки могут не совпадать с намерениями. Будьте начеку. Львы, чтобы узнавать новое, расширить свой кругозор, важно оставаться спокойным и не заставлять других делать то, чего они не хотят. А девам при нарастании напряжения поможет пауза и смена обстановки. Весам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность. Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам. Для стрельцов оптимистичный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будет как никогда кстати. Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговор и дайте себе остыть. Водолеи, даже незначительные замечания могут задеть вас сильнее обычного.

0: личного, поэтому проявите осторожность. А у рыб в финансовых вопросах сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Наверняка даже и не думали, что они радикально повлияют на музыкальное будущее. Чувствовали, что нужно сделать именно так. Сделали, и по итогу этой истории заложили фундамент для будущей клубной культуры и разных музыкальных танцевальных направлений. Хаус, там, техно и так далее. Мы с вами не стоим на месте. Движемся с вами вперед на утреннем экспрессе. Далее услышим команду «Браво» как минимум.

0: Так, стоп. Или стоп-кадр. Движение читать, конечно, можно, но не всем. Вы продолжаете двигаться. Я, подглядывая в ежедневник на Retro FM, озвучу, кто и чем сегодня отличился, кого и с чем сегодня можно поздравить. Столица 4 часа 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Понедельник, 28 сентября 2026 года на календаре. Сегодня день работника атомной промышленности. Это профессиональный праздник. Официально отмечается в нашей стране с 2005 года. Атомная отрасль в России представляет собой мощный комплекс предприятий и организаций, которых занято свыше 250 тысяч человек. Ретро-ФМ искренне поздравляет всех атомщиков России с профессиональным праздником. Желаем неуклонного роста, профессионализма и только что ли мирного атома. В этот день, в 1924 году, родился Марчелло Мастрояни, итальянский актер кино и театра. Его исполнительская манера отличалась богатством оттенков и умением играть в ансамбле с самыми разными партнерами. Причем в фильмах он играл не только положительных героев, были отрицательные роли. Фильмы с его участием становились шедеврами. «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Брак по-итальянски», «Вчера, сегодня, завтра», «Посторонний». Эти фильмы знает весь мир. В этот день, в 1968 году, песня группы «Битлз» «Hey Jude», посвященная Полу Маккартни, сыну Джона Леннона Джулиану, возглавила хит-парад США на 9 недель. Интересно, что по результатам голосования эта песня была названа самой любимой среди британцев из песен «Битлз». Сегодня же Всемирный день моря, один из международных праздников в системе ООН. Этот день отмечается с 1978 года. Он посвящен проблемам экологической безопасности и сохранению биоресурсов. Если вы любите море, проведите этот праздник на морском побережье. Если нет такой возможности, можно посмотреть фильм или прочитать книгу соответствующей тематике. Ежедневник будет и в следующем часе на Retro FM. Не пропустите.
1: Ежедневник.
2: На Retro FM.

Ни минуты покоя. Вполне может устроить для нас понедельник. Новая рабочая неделя. Как это не спровоцировать? Даже не знаю. Импровизируем. Ждем скорого музыкального появления в утреннем экспрессе на Ретро FM. Рика Эсли и Рики Мартина. В столице 4 часа 35 минут.

думаю, всегда некоторые могут попрощаться с мыслью назвать ребенка, например, Владимир Первый. Согласно новостям и новостным напоминаниям, в России по закону ребенку нельзя давать имена, которые содержат цифры, числительные, буквенно-цифровые обозначения, ранги, должности и титулы. Кто-то может быть принцессой, но только на слава. Если что. Столица 4 часа 49 минут. Утренний экспресс на Ретро-ФМ продолжается. Скоро услышим Альфа Виль и Адриана Челентана.

0: утреннем экспрессе на Ретро FM. Будем делиться друг с другом хорошими новостями, хорошим настроением, позитивом. Для этого будет соответствующая рубрика. Скоро расскажу, где, куда писать, чтобы быть слышными, увиденными. Ну, а в целом можете, естественно, смело рассчитывать на проверенные временем хиты, интересные факты, события и актуальные звездные суления. Все точно будет. Прослежим. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 28 сентября, понедельник. По общим прогнозам, напряжение и спешка могут помешать нашим планам. Поэтому надо контролировать время и эмоции. Овны, постарайтесь заметить, какие ситуации задевают вас сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития. Тельцам духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если вы будете действовать без суеты и давления. А близнецов внутреннее раздражение может подтолкнуть к резким шагам. Найдите безопасный выход своим эмоциям. Раки. Сегодня слова и поступки могут не совпадать с намерениями. Будь начеку. Львы, чтобы узнавать новое и расширить свой кругозор, важно оставаться спокойным и не заставлять других делать то, чего они не хотят. Девам при нарастании напряжения поможет пауза и смена обстановки. Весам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность. Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам. Для стрельцов оптимистичный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будет как никогда кстати. Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговор и дайте себе остыть. Водолеи, даже незначительные замечания могут задеть вас сильнее обычного, поэтому проявите осторожность. А у рыб финансовых вопросов сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам. Просто затем с пустыми карманами будет сложнее.
1: Гороскоп. Каждое утро

0: Express. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Кто как, а мы точно с позитивом. Вашими хорошими новостями встречаем утро в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Наверняка за выходные или недавно с вами у вас что-то хорошее произошло, случилось, чему-то научились, чего-то кого-то добились. Рассказывайте всем нам, порадуемся за вас, с вами. Рассказать можете через наш канал Ретро-ФМ в Максе. Там сейчас появится специальный пост, вот буквально секунды и появится. В комментариях к нему пишите. Еще для сообщений доступен СМС-портал 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Ретро-ФМ». В конце не забывайте подписываться. Автору самого, позитивного позитива за сегодня достанется тостер. Будет такой презент от «Ретро-ФМ». Пишите, делитесь хорошими новостями. В столице 5 часов 20 минут.

0: польза подорожника в медицине – это абсолютная реальность. Но есть нюанс. Прикладывание цельного грязного листа к открытой ране на обочине дороги – ну, это опасный миф. Это как прежде, чем что-то делать, нужно знакомиться с инструкцией, а не верить во все и всему. Ну, кроме ежедневника на RetroFM, он точно не врет, что и когда было. В нем все... железобетона, скажи так. Давайте в очередной раз в него заглянем. В столице 5 часов 31 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Сегодня у нас 28 сентября 2026 года, понедельник. В этот день, в 1915 году, родился Георгий Товстоногов, легенда российского театра, театральный режиссер и педагог, народный артист СССР, доктор искусствоведения. Он воспитал несколько поколений мастеров режиссуры. Именно благодаря ему Большой драматический театр в Санкт-Петербурге стал легендой, который с 92 года официально носит его имя. Большой драматический театр имени Товстоногова. Театр был для него настоящим домом. На целых 33 года он не просто руководил им, он им жил. День рождения сегодня отмечают российская синхронистка, трехкратная чемпионка мира и Олимпийских игр, телеведущая Мария Киселева, британская актриса и продюсер Наоми Уоттс, спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, самбо Федор Емельяненко. Киноактриса, лауреат премии «Оскар» «Золотой глобус» Мира Сарвина, финский автогонщик, двукратный чемпион «Формула-1» Мика Хакин. Да. Так, 28 сентября в 1618 году в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Именно в том виде, в котором мы знаем его сейчас. Примечательно, что он работает и по сей день. Специалисты говорят, что ломбарды играют немаловажную роль в экономике любой страны. Сегодня в России отмечается интеллектуальный праздник, день деловой книги. Как известно, книга – лучший подарок. И, к счастью, в нашей стране всегда любили и много читали самую разную литературу. В современном мире деловая книга – это действительно полезная литература, помогающая развивать бизнес, совершенствоваться и строить успешную карьеру. Неудивительно, что сегодня бизнес-литература пользуется все большей популярностью. И именины сегодня отмечают Андрей Григорьевич, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонид, Людмила, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр и Степан. На этом ежедневник прикроем, вернемся к нему в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

Не everywhere, а в нашем канале Retro FM в Максе. Жду ваши позитивные сообщения. Делитесь хорошими новостями. Скоро перенаправлю их в эфир. Перенаправлю ваши сообщения. Все озвучу. В столице 5 часов 36 минут. Музыкально. Впереди на подходе Secret Service и Дмитрий Малик.

0: стресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ваши позитивные сообщения пошли. Гульнара желает всем доброго утра. Говорит, отдохнули, взялись за работу. Катает домашнюю лапшу. Этакая зарядка, фитнес, знаете ли, для рук и ног. Потом сад, готовить сад к зиме. Алексей из Кемерово сообщает, что на выходных ездил по работе в город-курорт Шерегеш. И это тот случай, когда поработал и отдохнул одновременно. Говорит, так что ловим позитивчик и на работе тоже. Всем желает хорошего настроения на всю неделю. Алексей, вам. Так, теплый осенний привет из Хабаровска от Ольги. Говорит, гуляли на свадьбе у приятельницы, поймала букет невесты. И от Дарьи из Челябинска. Всем доброго утра. Сейчас раннее утро, позитива пока мало, но, тем не менее, можно как можно раньше им зарядиться, чего всем желает. Ее выходные прошли очень весело, к сожалению, быстро. Точнее, один выходной, воскресенье был, потому как суббота была полностью загружена. Но, несмотря на это, она хорошо отдохнула и готова начинать трудовую учебную неделю с классных песен на Ретро-ФМ. Всем позитива, классных, веселых рабочих дней. Ну, веселых, разумеется, в хорошем смысле. Слава. Делитесь вы своим хорошим настроением, своими событиями, достижениями. Рассказывайте, что хорошего произошло, случилось у вас и с вами. Рассказать можно, например, в нашем канале Retro FM в Максе. Там есть специальный пост для этого. Увидите. Пишите.
0: Позитив.
1: На Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 утра в столице. Финальный час утреннего экспресса на сегодня на Ретро FM пошел, помчал.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: На зло кому-то, конечно, можно не надевать шапку, морозить уши, чтобы аккуратнее. Некоторые импульсивные эмоции, телодвижения, да хорошего. Том, давайте уже с утра пораньше будем на позитиве, если еще во всех красках, ярких эмоциях не поделились с нами своими хорошими новостями на Рэп.ФМ, то вперед в наш канал Макси, там все пишите, скоро все озвучу. Меня зовут Дмитрий Майоров, всем большие приветы. Помимо этого, обещаю и наличие в этом часе утреннего экспресса лучшей музыки, интересных фактов, событий и актуальных астрологических прогнозов.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 28 сентября, понедельник. По общим прогнозам, напряжение и спешка могут помешать нашим планам. Поэтому надо контролировать время и эмоции. Овны, постарайтесь заметить, какие ситуации задевают вас сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития. Тельцам духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если вы будете действовать без суеты и давления. А близнецов внутреннее раздражение может подтолкнуть к резким шагам. Найдите безопасный выход своим эмоциям. Раки, сегодня слова и поступки могут не совпадать с намерениями. Будьте начеку. Львы, чтобы узнавать новое и расширить свой кругозор, важно оставаться спокойным и не заставлять других делать то, чего они не хотят. А девам при нарастании напряжения поможет пауза и смена обстановки. Весам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность. Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам. Для стрельцов оптимистичный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будет как никогда кстати. Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговор и дайте себе остыть. Водолеи, даже незначительные замечания могут задеть вас сильнее обычного, поэтому проявите осторожность. А у рыб финансовых вопросов сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам. Ну, потом... Просто с пустыми карманами затем будет сложнее. Всем доброго, бодрого утра.
1: Гороскоп.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Работа, конечно, работа, но и отдыхать нужно. Просто смотрю на сообщение от Елены. Она прям труженица из тружениц. Делится радостью. Сегодня у нее финишная прямая. Она отработала 18 дней подряд без выходных. Завтра долгожданный выходной. Огромное спасибо, Ретро-ФМ. Наши эфиры были ее персональным зарядом энергии. Всегда, пожалуйста, помогли, чем смогли, как говорится. Так, Анжелика из Челябинской области пишет: «Доброе утро, страна, сегодня ее праздник, день атомщика, день отличный, солнышко, всем мирного неба и мирного атома». Анжелика, с праздником. Так, Наталья задается вопросом: «Как можно не радоваться понедельникам? Ведь именно с понедельника начинаются новые задумки, планы и так далее. Понедельник настал, начались рабочие будни. Она любит свою работу, любит жизнь, своих друзей, любимое радио. Всем доброго утра, и начинайте утро с правой ноги». Так, у меня возник вопрос: справа от вас, Наталья, или от меня? Так, Роман сообщает: у него сегодня очень доброе утро, он пораньше приехал на заправку. Заправлять начнут в 7:00 по московскому времени. Зато он первый вот сидит в машине, слушает любимое радио. Вообще не скучно. Спасибо вам, что вы есть. Ну, пожалуйста, пожалуйста, Роман. Для ваших хороших новостей, положительных эмоций, настроений точно еще найдется, отыщется место в эфире Retro FM. Пишите, отправляйте свои сообщения в нашем канале в Максе Retro FM. Автору самого яркого, позитивного сообщения за сегодня будет презент, будет тостер. Пишите.
0: Позитив.
1: На Retro FM.

0: не то слово было бы, если бы наш ежедневник Retro FM вдруг и неожиданно, ну и условно, кому-то упал на ногу. Все же это наш такой немаленький сборник всех значимых и знаковых событий любого из них. На какие события богаты именно это 28 сентября? Давайте выясним. В столице 6 часов 31 минута.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: На календаре понедельник, 28 сентября, напомню, 2026 года. В этот день, в 1934 году, родилась Брижит Бардо, французская киноактриса, певица, фотомодель, одна из секс-символов Пятой Республики. Фильмы с ее участием знает весь мир. Это и Бог создал женщину, Бабетта идет на войну, Презрение, многие другие. Помимо яркой кинокарьеры, она сделала значительный вклад в моду, в частности, популяризировала бикини, появившись в нем на Каннском кинофестивале в 1953 году и на экране кино. Также Бардо приписывают моду на черную подводку для глаз, прическу кислая капуста и полинявшую джинсовую одежду, шорты и безрукавки. В этот день, в 1968 году, песня группы «Beatles» «Hey Jude», посвященная Полу Маккартни, сыну Джона Леннона, Джулиану, возглавила хит-парад США на 9 недель. Интересно, что по результатам голосования эта песня была названа самой любимой среди британцев из песен «Beatles». 28 сентября в 2001 году бразильский пилот Жерард Мосс, приземлившись в Рио-де-Жанейро, Бразилии, закончил первый в мире кругосветный полет на моторном планере, длившийся 100 дней. Ежегодно 28 сентября отмечается День генерального директора в России. У него всегда много дел, он заключает сделки, ищет и находит новые источники прибыли. От его деятельности зависит настроение каждого работника. И хотя сегодняшний праздник пока не утвержден официально, мы поздравляем всех руководителей с их профессиональным праздником – Днем генерального директора. Желаем российскому бизнесу успеха, процветания. Еще сегодня День работника атомной промышленности, День деловой книги, День свободы от голода, День рассматривания мелочей, День, задавайте себе глупый вопрос, День добрососедства, День банного веника, День тульского пряника и День кремового пирога с клубникой.
1: Ежедневник
2: на Retro FM.

Разумеется, хорошо, когда все хорошо, это точно неплохо. Возможность поделиться с нами своими хорошими новостями, событиями, какими-то недавно реализованными планами. Что у вас имеется? Пишите в нашем канале в Макси Ретро FM. Будьте на позитиве. В столице 6:36. Утренний экспресс на Ретро FM продолжается.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Так, ваши финальные позитивы на сегодня пошли. Не часто бывает стихотворное сообщение, и кто-то с утра пораньше, чтобы рифмовал. Но не Александр из Северной столицы. Он пишет: как объяснить тот позитив, который ощущаю? Я утром встал, надел белье, на кухне выпил чаю, в 4 сел уже за руль, и вот что вам скажу. Я пассажиров по местам с улыбкой развожу, и пусть я написал стихи совсем не так, как Остер, но с удовольствием приму от вас, ребята, тостер. Хорошая, Александр Попытка. Самая творческая, позитивная Виктория Музыка из Владикавказа. Принимаем этот факт. Не спорим, что самая позитивная и творческая. Желает всем слушателям, да что тут, всем людям на нашей прекрасной планете счастья, здоровья и море позитива. Любите и будьте любимы. Ксения желает всем хорошего настроения, также море позитива, вкусного завтрака. И вот завтракает под любимую волну в Ретро-ФМ. Традиционно вам приятного. Земфира пишет: 2 недели не были в саду, приехали, а там кабачки здоровенные выросли. Но ничего, немного раздала, а из остальных приготовит кабачковую икру на зиму. Вкуснятина будет. Хорошие планы. Так с ними. От Надежды из Ялты всем доброго утра. У нее началась позитивная неделька. 26-я неделя долгожданной беременности. На днях купили коляску и кроватку у замечательных людей. Очень ждут малышку. Желает всем, кто ждет ребенка, здоровья и позитива. Прекрасные новости. Надежда, думаю, вам не помешает пригодиться наш фирменный тостер от Ретро-ФМ. За позитивное сообщение презентую его вам с победой. Всем же спасибо за участие, спасибо за позитив. Утренний экспресс на этом все. Вернется в эфир Ретро-ФМ завтра, согласно расписанию. Сейчас же ровно в 7 по Москве встречайте первую смену. А я побежал отсыпаться. Меня зовут Дмитрий Майоров. Слышимся.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Расскажите, пожалуйста,
1: да.
0: Доброе утро.
1: Да вот они, да, доброе утро. Рассказываю так, россияне смогут пополнять счета по СБП через чужие банкоматы. С 1 октября появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и с помощью системы быстрых платежей зачислить их на свой счет в другом банке. Как сообщили в ЦБ, соответствующее указание уже зарегистрировано в Минюсте. Отмечается, что сумма зачисленных наличных не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию. Лимит на сутки 50 тысяч, а на месяц 200 тысяч рублей. Банки будут принимать сами решения о внедрении такой услуги. Напомню, что сейчас внести наличные на счет можно через устройство своего банка или его партнеров. Некоторые жители Артемовского городского округа, а также Владивостока и Надеждинского района остались без света и воды. Специалисты устраняют аварию на электростанции. Всего без воды остались 140 тысяч жителей Артемовского и Владивостокского городских округов. Власти Владивостока рекомендуют сократить уроки в школах. 8 французских профсоюзов пожарных устроили забастовку на Марсовом поле у подножья Эйфелевой башни в Париже. Пожарные требуют от властей улучшить условия труда, в частности, повысить зарплаты и увеличить штат, а также обратить внимание на экологическую катастрофу, нависшую над страной из-за летней аномальной жары и сезона пожаров. По данным СМИ, пожарные планируют бастовать аж до 20 октября. Американский режиссер Джон Уоттс, известный по трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом, может возглавить работу над новым фильмом вселенной «Звездных войн». По данным СМИ, проект может стать первой частью новой трилогии. Сценарий написал Саймон Кинберг, работавший над фильмами франшизы «Люди Икс». Предполагается, что новая история будет связана с событиями вокруг семьи Скайуокеров. Уоттс уже знаком, кстати, со вселенной «Звездных войн». Режиссер принимал участие в создании сериала «Звездные войны. Опорная команда». При этом будущий фильм пока находится на стадии разработки. Проект еще не получил официального одобрения Disney, которая владеет правами на франшизу. Ну и последние две панды прибыли в США из Китая. Пин-Пин и Фушуан уже находятся в зоопарке Атланты. Их отправили из КНР в рамках панда-дипломатии, так называемой. Теперь зоопарк Атланты – один из трех зоопарков штатов, в котором находятся большие панды. В засаде отметили, что посетители пока не смогут увидеть панд, так как пока они будут находиться на карантине. Это стандартная процедура. Еще курсы валют. Доллар – 84 рубля 34 копейки. Евро – 95,87. А на Ретро-ФМ начинается утреннее шоу «Первая смена». С добрым утром!
0: Мы вернулись. Доброе утро.
2: Здрасте.
0: Саша Светлов, Рита Субботина. Чего? Как выходные?
2: Ой, нормально. Почти вон Вадик рассказывал про вселенные разные. Вот у меня очередная серия Marvel, знаете ли. Вот,
0: на этот раз что?
2: Теперь я знаю, что там случилось между Капитаном Америкой и...
0: Капитаном Венесуэлы?
2: Да.
0: Хорошо.
2: Это вообще новое. Ее еще никто не смотрел.
0: И об этом сегодня мы обязательно поговорим. Ваша первая смена, не только актуальные новости, но еще и, конечно, хиты, проверенные временем. И ваши любимые игры. Давайте же начнем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на понедельник, на 28 сентября. Сегодня напряжение и спешка могут помешать планам, поэтому надо контролировать время и эмоции.
2: Овны, постарайтесь заметить, как ситуация заливает сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития.
1: Тельцы, духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если, конечно, вы будете действовать без суеты и давления.
2: Близнецы, внутреннее раздражение может подтолкнуть к резким шагам. Найдите безопасный выход своим эмоциям.
1: Раки, сегодня слова и поступки могут не совпадать с намерениями. Будьте начеку.
2: Львы, чтобы узнавать новое и расширять свой кругозор, важно оставаться спокойным и не заставлять других делать то, чего они не хотят.
1: Девы, при нарастании напряжения вам поможет пауза и смена обстановки.
2: Весы, вам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность.
1: Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам.
2: Стрельцы, ваш оптимистичный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будет как никогда кстати.
1: Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговор и дайте себе остыть.
2: Водолеи, сегодня даже незначительные замечания могут задеть сильнее обычного, поэтому проявите осторожность.
1: Рыбы, в финансовых вопросах сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам.
2: Просыпайтесь, ребят, понедельник, ну надо.

0: Между тем.
1: А между тем уже 7:13 на московских часах. Всем классного понедельника от команды Первой смены. Саша Светлов, Рит Субботина здесь, тут как тот.
2: Пришли.
1: Да, сегодня, кстати, интересная такая дата, 28 сентября, Международный день права знать. Вот мы и про это самое право знать и узнавать сегодня будем говорить подробнее и разбирать. Вот если сейчас надеть очки, сделать умный вид, то на самом деле существует дофаминовая ловушка любопытства, Маргарита.
2: А ну-ка, объяснитесь.
1: Просто, когда мы сталкиваемся с тайной или загадкой, то наш мозг переходит в состояние информационного голода. А когда узнаем, вырабатывается дофамин.
2: То есть, типа, имею право знать. И дальше вот, если мозг узнал, то ты такой, все нормально.
1: Гормон счастья, да, получил. И вот в этом бывает ловушка. Потому и люди так любопытны. Потому так хотят чего-нибудь узнать интересненького.
2: Но ты в основном про девчонок, наверное. Но об этом мы чуть позже поговорим.
1: Я хотел сказать про футбол. Да, про девчонок. Нам 14-летний мальчишка, да, что интереснее всего.
2: Да, в общем, ребят, сегодня будем говорить, а на что вы имеете право знать. Вот хотим знать, имеем право знать о себе и о жизни. Например, когда уже, я не знаю, футбольный клуб мой любимый первое место займет. Когда я уже столько денег заработаю, чтобы вообще можно было не работать.
1: Ну или у кого-то более понятный вопрос. Где муж или где жена? Когда она уже появится?
2: Вот,
1: да, когда все будет?
2: В конце-то концов. Когда я смогу осилить новый язык?
1: Да, ну когда я уже наконец заработаю столько, чтобы уже расслабиться и больше не работать никогда в жизни. Ну,
2: это дважды же, наверное, на всякий ответ. Случай мы хотим спросить.
1: Да.
2: Вот. В общем, ребята, давайте пишем сегодня все свои вот эти вот основные вам. Когда я? Что я имею право знать о себе и своей жизни во все наши соцсети?
1: Ну, с другой стороны, если так немножко этот голод подуспокоить, а может быть, нам не надо вот прям всю правду знать? Может быть, вот есть какие-то исключения? Тоже поделитесь своим мнением в комментариях. Мы с удовольствием это разберем.

0: Ну, привет! Так вот, всем утренний понедельничный привет от первой смены. 7:18, ощущение, как будто пару минут и домой уже все.
1: Я думаю, что охотник из Владивостока, я бы даже сказала рыбак, сказал также акуле «ну, привет», которую случайно поймал голыми руками.
0: Привет, явно не спишь.
1: Привет, вот это вот все. Короче, значит...
0: Привет, Андрей, опять же. Ну, а акулыш, может, тоже имя.
1: В конце концов.
0: Ладно, продолжай.
1: В бухте Шиповалова подводный охотник вытащил на берег двухметровую акулу. Вот, он увидел, что-то такое медленно плывет. И подумал, а это что за рыба такая интересная?
0: Что за группа в полосатых купальниках?
1: Вот, да. Он ее хватит руками, на берег уже как бы притащил, а потом увидел, что это акула, и отпустил. Простите, пожалуйста, уважаемая, недопонимание вышло.
0: Вы знаете,
1: себе?
0: У меня так и с женщиной было в жизни. Я сначала как бы, потом такой раз, а уже женат и все, вот как бы, да? Как мужчину зовут?
1: Это не важно.
0: Надо ему даже слова поддержки какие-то, наверное, отправить. У него в жизни то одно, то второе, елки-палки,
1: все одно и то же. Его зовут настоящий мужик, который акулу двухметровую руками голыми поднял.

0: Ну не, рановато. 7.29, как-никак только начали. Ваша первая смена. Саша, Рита скоро, Вадим придет. Сашка на звуке, все как всегда.
1: Ну, вообще-то всех представил, получается.
0: Света, редактор, там тоже как пчелка трудится.
1: Ну, давай всех, кто в офисе. А прикинь, если кто-то не придет, то мы такие...
0: Спасибо вам большое за то, что так чисто у нас в районе чайника. Семь 7.30, новости рассказывает Вадим Ривман.
2: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, правительство утвердило календарь выходных на следующий год. Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в следующем году россиян ждут 5 трехдневных периодов отдыха в феврале, марте, дважды в мае и в июне. На День народного единства предусмотрены 4 выходных подряд с 4 по 7 ноября. Ну и последний день 2027 года тоже будет нерабочим. С 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Об этом напоминает РИА Новости. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Москве, например, индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, в Петербурге чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае, прибавка составит аж 22%. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. Более 140 тысяч потребителей в Приморском крае остались без холодного водоснабжения. Причиной стала авария на подстанции, за которой остановились 4 насосные станции. Отключение затронули Владивосток и Артем. Специалисты запускают резервные генераторы, восстанавливают электроснабжение. Вернуть воду рассчитывают к 6 вечера по местному времени. У спасателей получилось взять судно «Триумф» на буксир. Об этом сообщили в морском спасательном

этом центре Петропавловска-Камчатского. Судно находилось в 70 милях от Петропавловска. Напомню, пожар на рыболовецком судне вспыхнул 25 сентября в акватории Тихого океана. На борту находились 29 членов экипажа. Проходящее мимо судна спасло 25 моряков. Четверо пропали без вести. Александр Вучич покинул пост президента Сербии. Он занимал этот пост с 2017 года, а его президентский мандат рассчитан до середины следующего года. В соответствии с Конституцией Сербии, повторное выдвижение Вучича на пост президента невозможно. Временно исполнять обязанности главы государства будет председатель парламента Ана Брнабич. В минувшую субботу Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул важность сохранения традиционно хороших отношений между странами и поблагодарил российского лидера за многолетнее сотрудничество. Стороны также обсудили продление соглашения о поставках российского газа. Вучич выразил надежду, что Белграду удастся сохранить льготные цены на закупку. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95.87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Доброе утро, первые смены. Саша, Рита на местах, на столичных 7.35. Ну, чего интересного узнала из интернетов за выходные?
1: Пока что все, что Саша сказал, это правда. А вот то, что интересное я узнала, может быть, это фейки. Ну, в общем, и то у нас будет через несколько минут в нашей игре «Фейк-контроль». Ребятушки, звоните. Это игрушечка, она такая для вас. Вы звоните, отгадывайте, где правда, где ложь. И за это получаете сертификаты в Marketplace на 3, на 5 тысяч рублей. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Отличать правду от вымысла сегодня будет Светлана из Татарстана. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Рита и все радиослушатели.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Светлана, у вас как вообще с интуицией?
2: Если честно, если к ней прислушиваться, прям вот очень даже хорошо. Но иногда мы ее не слушаем.
1: Это точно. Поэтому сегодня прислушайтесь. Если получится дать 2 правильных ответа из 3, получите сертификат на 3000 рублей Marketplace. Если 3 из 3, 5000.
2: Отлично.
3: Ну что ж, выбирайте. У нас есть 3 темы. Юпитер, порох или пластилин. Что вам больше нравится?
2: Давайте пластилин.
3: Принято. Пошли по первому факту или фейку. Слово пластилин произошло от древнегреческого пластос, что означает многослойный. Правда или нет?
2: Фейк.
3: И это действительно фейк. Слово пластилин произошло от древнегреческого пластос, что означает лепной.
1: Далее. Первоначально пластилин задумывался как средство для удаления сажи с обоев. Правда или ложь, Светлана?
2: Давайте пусть будет правда.
1: Правда принимается, и это правильный ответ. Да, в 30-е годы в США дома отапливали углем, из-за чего на стенах и обоях постоянно оседала темная копоть. Ну и вот бумажные обои нельзя было мыть водой, поэтому люди использовали как раз такую липкую смесь, которая в дальнейшем и стала классическим пластилином.
3: Так, и третий факт или фейк. Ежегодно в мире производится около 2 миллионов тонн пластилина. Правда или ложь?
2: Ух ты. Ну, пусть будет правда.
3: И это правда. Он популярный не только среди детей. В последнее время его все чаще используют в арт-терапии. У вас сегодня 3 из 3.
1: Йоу-хоу, красотка, Светлана, поздравляем.
2: Спасибо, сама, если честно, удивлена.
3: Вот сегодня слушаю свою интуицию и вообще супер молодец.
1: Все, Татарстан сегодня чемпион. Отмечайте и гордитесь собой. Вы это заслужили.
0: Фейк-контроль.

0: Настоящая дискотека уже 7.46 по Москве. Все это возможно благодаря хитам, проверенным десятилетиями, хитам Retro FM.
1: Так, друзья, у нас сегодня такой вопросик к вам. Сегодня Международный день права знать. А вот что вы уже наконец-таки имеете право знать о себе и о жизни? Вот когда я осилю новый язык, когда я заработаю миллион, когда Спартак будет чемпионом и так далее. Пишите все наши, ваши вопросы. И не обязательно, что мы на них ответим, но хотя бы узнаем, что же нам всем интересно.
2: Реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
10: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оцените.

0: свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 28 сентября. Это международный день права знать вот о знаниях, об узнавании информации. Мы сегодня и говорим, что нужно знать, чего больше всего хочется, а что, может быть, и не надо знать. Пишите ваши сообщения в соцсетях.
2: Так, я расскажу, что я узнала. Татьяна пишет: «Добрейшего утречка, моя любимая радиостанция Ретро-ФМ. Делюсь. У меня сегодня помолвка. Я встретила настоящего мужчину. Хотя обещала только после Маргариты выйти замуж. Извините, не сдержала слова. Всем добра и счастья, Татьяна. Мы вас вообще искренне от всей души поздравляем».
1: Вот пусть так, таких нарушений обещаний будет, да, побольше.
2: Почаще счастливых и побольше жизни. Да.
1: А далее Евгений пишет: «Хотелось бы иметь право знать, посещали ли Землю инопланетяне.
2: О-о-о.
1: Или это все-таки выдумка писателей-фантастов. Но ничего, будет апрель, будут космонавты. Мы опять их начнем допрашивать. Космическая неделя на Ретро-ФМ. Будет еще».
2: Влад нам пишет: «Может быть, по этому поводу, а может быть и по другим. Меньше знаешь, лучше спишь. Больше получаешь зарплату. И здоровее будешь». Так вот оно что.
1: Как много интересных выводов.
2: Я больше вообще ничего не спрошу. Чтобы она как-то все росла, росла. Процентики капали.
1: И кап-кап, дзынь-дзынь.
2: Да-да-да. Привет. Я даже как дела не буду спрашивать теперь. А вдруг тоже не тот вопросик, понимаешь? Вот, ребятушки, ну что, давайте пишите ваши варианты во все наши соцсети. Международный день права знать. Что вы имеете право знать о собственной жизни? Когда? Когда уже найдете клад? Когда любимая футбольная команда выиграет? Все это пишите. Мы с удовольствием прочитаем.

0: столице 8.
1: Да,
0: такое тоже случается. Понедельник, первая смена. Разгоняемся. С нами Вадим Ривман, у него есть новости, послушаем.
2: Обязательно расскажу. Всем доброе утро. Итак, с 1 октября россияне смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы других банков. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на указание ЦБ. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. За одну операцию разрешат вносить до 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. При этом услуга будет доступна не во всех банкоматах. Решение о запуске такой функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. За пополнение также может взиматься комиссия. Перевести таким способом деньги на чужой счет не получится. Минпросвещение готовит обновление федерального стандарта и программы дошкольного образования. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Основной акцент сделают на воспитании детей, укреплении взаимодействия педагогов с родителями. По словам министра, детский сад должен быть не просто местом подготовки к школе. Знакомство с родной культурой, литературой, традициями и нравственными ценностями важнее механического заучивания букв и цифр. Мошенники используют СНИЛС для обмана россиян. Аферисты все чаще используют персональные данные для создания убедительных сценариев обмана. Об этом рассказали в МВД. Зная место работы человека, злоумышленники создают поддельные рабочие чаты, а номер СНИЛС используют, чтобы сообщить о якобы взломанных учетных записях. После этого жертву могут запугивать мнимыми проверками правоохранителей и требовать передать деньги курьеру для так называемого декларирования. Число объявлений о сдаче квартир в России за август

снизилась на 6% до 109 тысяч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Предложение снижается 4-й месяц подряд на фоне устойчивого спроса. При этом аренда в большинстве крупных городов оказалась дешевле, чем год назад. В Москве, например, средняя стоимость снизилась на 13% до 100 тысяч рублей в месяц. В Петербурге на 11% до 54 тысяч рублей. Ну и последнее. В Москве появилась няня для мужчин. Объявление опубликовано на популярной онлайн-платформе для размещения товаров и услуг. Для взрослых мужчин предлагают нанять человека, рядом с которым можно на время, без стыда и осуждения, окунуться в детство. Автор объявления подчеркнул, что интим в услугу не входит. Вместо этого за деньги клиентов могут выслушать, обнять, погладить по голове, сказать: «Ты хороший, ты справился, а теперь просто отдохни», говорится в публикации. По словам автора, час-полтора эмоционального взаимодействия будет стоить 20 тысяч рублей. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Две минуты девятого, столица. Доброе утро, Саша и Рита по-прежнему на утреннем шоу Ретро ФМ.
1: По-прежнему, Вадик, ты хороший, ты справился. А теперь просто отдохни. Тебе десяточка. Вот, а так, ребят, ну пока ценим, пока я здесь, да? Потому что что, за такие слова можно двадцаточку за фразу получать?
0: Вадим Ривман рассказал, что няня для взрослых мужчин зарабатывает 20 тысяч рублей за час. Интим не входит, это важная пометка. Но слова поддержки, безусловно, должны быть.
1: Ребят, вы такие хорошие.
0: Да, мы...
1: Это было 500.
0: Хорошо, пока я перевожу параллельно, расскажу, чем займемся в ближайшее время. Нейрохит у нас случится, там не 500, там целые беспроводные наушники можно выиграть. Еще у нас тема дня есть.
1: Да, мы сегодня в Международный день права знать спрашиваем у вас, вот что вы имеете право знать о себе и о вашей жизни. Например, когда я смогу осилить новый язык, когда я поеду в отпуск, когда моя любимая команда станет чемпионом. Пишите вот такие вопросы, а мы вместе постараемся найти ответ.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Итак, сегодня 28 сентября, понедельник. Сегодня напряжение и спешка могут помешать планам, поэтому надо контролировать время и эмоции.
2: Овны, постарайтесь заметить, какие ситуации задевают сильнее всего и постарайтесь.

0: лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам.
1: Стрельцы, и ваш оптимистичный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будет как никогда кстати.
0: Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговор и дайте себе остыть.
1: Водолей, сегодня даже незначительные замечания могут задеть сильнее обычного, поэтому проявите осторожность.
0: Рыбы, в финансовых вопросах сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам.
1: Просыпать, ребята, понедельник.

0: Доброе утро, классного понедельника, ребята. Это первая смена.
1: Саша и Рита. Угу.
0: Да, на часах 8:13. Время откровений, мужики, заводите собаку.
1: Ой, да. Наконец-таки, не я это говорю и без а ты.
0: Потому что собака понимает лучше, чем жена и друг. Вот такие выводы были сделаны на основе научных исследований. Да, хозяин для них это центр вселенной. А потому барбосики читают своих хозяев как открытую книгу. Псу не надо объяснять, понимаете, вот почему вы расстроены. Они сразу по запаху поймут, что там один-один, что Барка не играл, что в следующем туре надо будет Они сразу подойдут, пожалеют,
1: братишка,
0: поддержат.
1: Дай лапу, я все понимаю, но в конце-то концов.
0: Да-да, они еще способны распознать эмоции, которые у нас на лице написаны. Кстати, хорошо читают фальши, если им так низко не говорить, ты мой хороший мальчик, а сам вообще не думаешь об этом. Он все поймет. Может быть, простит, но все поймет. Поэтому заводите собаку, и это будет стопроцентная поддержка и стопроцентный верный друг.
1: И сейчас я прям представляю, один мальчик, сколько там, ему 6, да, Максим зовут, такой: «Папа, ты сказал по радио, что мы заводим собаку? Папа, ты же не обманываешь!» Вот бы он спал, да, сейчас здорово было бы.
0: Ну вот еще у него 20 минут сна, поэтому я так смело и говорю.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Да, 8:16 на часах, имеем право знать. Сегодня такой день, первая смена, с вами подробненько это обсуждает. Что мы имеем право знать, зачем нам это знать, а может быть, нам и не все надо знать.
2: Да, друзья, но есть, знаете, такие вопросы, вот которые всегда без ответа. Как бы мы ни хотели и не имели права,

0: право знать. М-м, тут ничего не работает. Мы собрали для вас несколько.
1: Да, ну, например, где мой второй носок?
0: Никто никогда не знает. Куда деваются деньги после зарплаты?
1: Закаточно.
0: Тишина.
1: Когда я начну ложиться спать вовремя?
0: Сейчас еще одну серийку посмотрю и начну. Когда я, наконец, разберу фотографии в телефоне? Никогда.
1: Еще прошлый круиз даже не разобран.
0: Ага, кстати,
1: почему,
0: да.
1: Почему я все еще храню коробку от телефона?
0: Я от ноутбука, от всего, короче, храню. Mm-hmm. Какой у меня пароль?
1: Что, забыла? Ахмед 321.
0: Мы на той неделе всем офисом вспоминали.
1: Да, или когда мне уже, наконец, привезут технику и установят раковину эти кухни на букву М.
0: Mm-hmm. Куда исчезают все ручки со стола?
1: Так, когда закончится этот пакет с пакетами?
0: Он не заканчивается. Это такое, знаешь, ты как ты просто не знаешь, но женщины его пополняют. Ребят, если у вас есть ответ хоть на один вопрос, напишите нам, пожалуйста. Хотя, как вы напишете, ручки же все закончились.

0: Горячее субботнее настроение, я бы сказал, продолжает раздавать Том Джонс на Retro FM и его секс-бомб.
1: Хотя сегодня только понедельник, ребят, представляете, но настроение уже супер, а если нет, то делайте погромче первую смену, и оно точно таким станет.
0: Ну а сейчас узнаем, что в мире и в стране происходит. Новости от Вадима Ривмана.
2: Да, рассказываю обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, в Приморском крае более 650 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии на электроподстанции. Отключения затронули Владивосток, Артем и Надеждинский район. Без водоснабжения остались больше 3,5 тысяч многоквартирных домов, около 16,5 тысяч частных и 224 социальных объекта. Из-за повреждения оборудования на подстанции остановились 4 насосные станции. Вернуть воду планируют к 6 вечера по местному времени. С 1 января российским хирургам могут разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на проект приказа Минздрава. Согласно документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. В России отмечают День атомщика. Поздравления принимают ученые, инженеры, конструкторы, работающие с ядерными технологиями. Именно 28 сентября 1942 года в Советском Союзе вышло распоряжение об организации работ по урану. Это стало началом исследований в этой сфере. Сегодня атом – это не только оружие и электростанции. Атомные разработки применяют в медицине, на производствах, в сельском хозяйстве и даже в космических программах. Атомная энергетика не просто востребована, она должна стать частью глобального энергетического баланса, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. 8 французских профсоюзных пожарных устроили забастовку на Марсовом поле у подножья Эйфелевой башни. В Париже пожарные требуют от властей улучшить условия труда, в частности, повысить зарплату, увеличить штат, а также обратить внимание на экологическую катастрофу, нависшую над страной из-за летней аномальной жары и сезона пожаров. По данным СМИ, пожарные планируют бастовать до 20 октября. Две панды прибыли в США из Китая. Пин-Пин и Фушуан уже находятся в зоопарке Атланты. Их отправили из КНР в рамках панда-дипломатии. Теперь зоопарк Атланты – один из трех зоопарков США, в котором находятся большие панды. Еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 84 рубля 34 копейки. Курс евро – 95 рублей 87 копеек. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Столичных 8.34, ну что вы, как ваш понедельник? Первая смена здесь, Саша и Рита.
1: Да, уже пора петь, 8.34, серьезное время, ребят. В понедельник нейрохит уже дождался. Наша нейросетка взяла, как всегда, какую-то классную песню, вообще полностью переделала музыку, слова стала такими же. А вот что за песня вам, собственно, и предстоит угадать. 23, 24, 88.3, код Москвы 495. Беспроводные наушники вашими могут стать, звоните.

0: сегодня в битву с искусственным интеллектом вступает Оксана из Архангельской области. Доброе утро, северяне!
1: Здравствуйте, Саша и Рита.
2: Здравствуйте.
1: Ну,
2: здравствуйте.
1: Наконец-то у меня хватило смелости не положить трубку в этот раз.
2: О, смелым покоряются моря. Это вы писали в тот раз, когда в ЧГК играли, и потом положили трубку?
1: Да-да-да. Да, я испугалась.
0: Все, мы с вами.
2: Вот
0: расслабьтесь,
2: видите?
0: Все будет хорошо.
2: Второй шанс всегда дается. Классно, что все-таки вот так вот решились.
0: Да, у нас сегодня очень известная танцевальная песня загадная. Я думаю, что чаще всего она, скорее всего, звучит вечеринка. Ретро FM с 21.00, потому что, ну, очень уж танцевальный ритм. Слова тоже всем хорошо знакомы. У вас будет две попытки. Если угадаете, получите беспроводные наушники. Оксан, вы как? Расслабились? Настроились?
1: Да.
0: Ну, если захотите, можете еще и спеть. Но это уже по желанию. Мы желаем вам удачи и давайте послушаем первую подсказку.
1: Спасибо.

0: не вспоминая о проблемах и запретах. Кто ж так подниматься от земли собирался?
1: Я отрываюсь от земли.
2: Так.
1: Что-то до боли знакомое, но...
0: Ну, давайте так, припев у нас еще есть, послушаем, и дальше будем ждать от вас ответ.
2: Слушаем внимательно.

0: в руках.
1: Хорошо, да, ну тогда нужно назвать группу, которая исполняет.
2: Группу или напеть, помним?
1: Да, спасибо
0: так,
1: за версию.
0: Мишка в руках и букеты звезд в небесах.
1: Из других планет?
0: Так, мне так... Все видят нас.
2: Ну, это концерт.
0: Мне так хорошо с тобой.
1: Да, а, Маргарит,
2: поэтому,
1: обращаюсь
2: да.
1: к вам. Будем ли мы дальше да, мучить да, Оксану? Да. Или нам уже достаточно, это чтобы интересно. Засчитать правильный ответ?
0: Ну да, солнышко в руках.
1: Да, поздравляем, Оксан, напели четко. А можно припев поставить, фрагментик прямо сейчас, да, чтобы мы просто вспомнили. Не зря про вечеринку Ретро FM говорил, потому что, конечно...
0: Да-да-да, песня нашей молодости.
1: По вечерам под нее можно просто отрываться и действительно улетать подальше от земли. Оксан, поздравляем. Беспроводные наушники заслуженно ваши.
0: Саша, Рита, спасибо большое. Мне так приятно было пообщаться с вами в прямом эфире.
2: Вы большой
0: спасибо
2: молодец.
0: Огромное. Я очень рада.
1: Вот не зря вы решились. Все правильно. Все делайте как надо. А сегодня вы еще и победитель дня. Поздравляем.

0: Приветствуем всех в первой смене на Ретро-ФМ. Это Саша и Ритам.
1: Они на месте.
0: И я думаю, что должны мы поделиться информацией, которую должны знать все. Именно сегодня, 28 сентября, к нам возвращается по-настоящему захватывающая любимая игра «Что, где, когда».
1: Да, друзья, в Международный день права знать – это сегодня наша тема. Вот это мы точно все знаем, вам рассказали. Ну и дальше давайте поговорим по теме. Вот что вы имеете право знать о себе и о жизни? Мы уже говорили, да, там, куда девается зарплата, когда я разбогатею, куда уходит детство. Вот так вот я сейчас вспомнила. В общем, все вот эти ваши вопросы, которые вас мучают, ну или просто интересуют, обязательно пишите, мы скоро все прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Обновленный Хавейл Джолион. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
15: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
18: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
19: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Ретро-ФМ.
13: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
2: 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Международный день права знать, и мы выясняем, а чего бы вам хотелось больше всего узнать? Почему? А что, может быть, знать вообще не следует? Андрей Беляков делится. Имею полное право знать, когда и где мне следует купить лотерейный билет, в котором сидит джекпот. Андрей, имеете право.
2: Ирина пишет. С добрым утром, любимочки наши утренние. Одно из предназначений моей жизни – докопаться до сути, до правды матки. Поэтому я знатный капун. Списал ли Петров Водкин коллоквиум по коллоидный. Господи, как сложно. Химии, короче. Какова достоверность полученных результатов? А ты точно фильтровала 3 раза? А в себе покопаться одно удовольствие. А когда я выйду замуж? Раньше, быстрее, Риты, или ставки? Ирин, ставлю,
1: да, одна уже
2: ставлю на вас, если честно.
1: Да, счастливая. Так что да, вы давайте тоже вперед, как бы она, если что, наверстает, догонит.
2: Я подвинусь.
1: Матвей, доброго утра, первая смена. Хотелось бы узнать, когда моя жена удалит маркетплейсы. Матвей, здесь, скорее всего, ответ есть.
2: Есть ответ,
1: никогда.
2: Да. Мы все его знаем, если честно. А Владимир говорит, а когда уже лето, тепла, охота, Владимир из Домодедово. Тоже есть ответ, но мы вам лучше не будем говорить, ну, чтобы вы как бы не расстраивались. Так, далее.
1: Евгений вот хочет узнать, когда уже в нашем спорте будут играть те, у кого глаза горят, а чтобы не по блату устраивались. Ну, Евгений, слушайте, это на пользу спорту всему бы пошло.
2: Задаем вопрос.
1: Пусть таких талантов больше попадает.
2: Может быть, кто-нибудь нас услышит. Так, Василий говорит, ну это вообще. Вот можно смотреть, как что там, течет вода, горит огонь, и еще есть вопрос.
1: Киркоров делает ремейк.
2: Который, да, никто не знает.
1: Ну, или как-то по-другому.
2: Куда девается второй носок из стиральной машины?
1: Так, Вадим пишет. Доброе утро, первая смена. Имею право знать, что дальше по сериалу в эфире от Ретро-ФМ. Посмотрел только первые 2 серии. Попкорн еще горячий. Так-то помарафонить хотел. Ну что ж, Вадим, здесь раз в недельку будет выходить сериал. Как раз-таки с участием первой смены. Там есть интрига, есть разворот. Скажу честно, мы сами до конца пока не знаем, чем эта история закончится.
2: Мы не знаем. Вы смотрите, следите, а там все узнаем.

0: столице уже 9. Всем привет от первой смены. Будет интересный спортивный час сейчас на Ретро FM. А начинать его будем, конечно, с новостей от Вадима Ривмада.
1: Обязательно так и сделаем. Доброе утро. Итак, более 650 тысяч жителей Приморья остались без холодной воды из-за аварии на электроподстанции. Авария произошла сегодня рано утром. Обесточен водозабор, подающий воду в Артем, Владивосток и Надеждинский округ. По данным МЧС, без воды остались около 3700 многоквартирных и около 16,5 тысяч частных домов с населением более 650 тысяч человек, а также 224 социальных объекта. Завершить ремонт планируется к 11 утра по Москве. Спецпосланник Папы Римского Льва XIV кардинал Мэтео Дзуппи прибыл в Москву. Он сообщил, что намерен обсудить в столице проблему перемещенных из зоны конфликта детей, а также обмен пленными. Встречи пройдут исключительно за закрытыми дверями. При этом в Ватикане подчеркивают, что миссия Дзуппи носит сугубо гуманитарный характер. Для кардинала это уже третий визит в Москву. Известно, что ключевая встреча запланирована в Кремле. Спецпосланника примет помощник президента Юрий Ушаков. На Алтае запустили систему, которая помогает выявлять автомобили должников прямо в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков. Камеры считывают госномера и буквально за доли секунды сверяют их с базами Федеральной службы судебных приставов и госавтоинспекции. Так можно обнаружить владельцев с неоплаченными штрафами, алиментами и задолженностями по ЖКХ. При совпадении данных сигнал поступает сотруднику ГИБДД для дальнейшей проверки. Злоумышленники собирают информацию о потенциальной

жертвах через соцсети, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы МВД. Аферистов интересуют сведения о работе, друзьях, геолокации и фотографии покупок. Эти данные позволяют создавать персональные сценарии мошенничества и выглядеть убедительнее при общении с человеком. В полиции рекомендуют не публиковать сведения о своем местонахождении и дорогих приобретениях, а также ограничивать доступ к странице для посторонних. И последний корабль «Прогресс», запущенный из космодрома Байконур, доставил российскому сегменту МКС кедровые орехи и сосновый мармелад. Об этом рассказала космонавт Анна Кикина. По ее словам, кедровый орех она обожает, а на станцию пришла целая пачка. В стандартном, естественном рационе космонавтов кедрового ореха нет, там есть только фундук и арахис. Также, по словам Кикиной, она собирается подарить мармелад астронавту НАСА Джеку Хэтуэ, у которого скоро день рождения. Кроме того, на опубликованном Роскосмосом видео Кикина продемонстрировала томатную пасту, сгущенное молоко, какао, сливки и кофе с сахаром. Еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: Всем привет, это первая смена. Вернулись после выходных, а вместе с нами вернулась одна из любимейших игр, любимейших нами и слушателями. Что, где, когда?
1: Ох, ребята, уже очень скоро в нее сыграем, а пока что ждем от вас на другой вопрос-ответ. Сегодня Международный день права знать, и мы хотим узнать у вас, а что вы имеете право знать о себе и о жизни? Например, когда выиграет моя ставка? На черное или на красное? Как там, на all-in? Я вот там пока еще...
0: Перейдет Головин в российский клуб какой-то или нет? Кстати, о спорте тоже в этом части поговорим. А еще, какой же сегодня день? Сегодня день именинников, друзей Ретро-ФМ. И об этом уже через несколько минут мы тоже вспомним.

0: эмоции.
1: Раки, сегодня слабые поступки могут не совпадать с намерениями, будьте начеку.
0: Львы, чтобы узнавать новое, расширять свой кругозор, важно оставаться спокойным и не заставлять других делать то, чего они не хотят.
1: Девы, при нарастании напряжения вам поможет пауза и смена обстановки.
0: Весы, вам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность.
1: Скорпионы, будьте осторожны. Сегодня лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам.
0: Стрельцы, ваш оптимистичный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будут как никогда кстати.
1: Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговоры, дайте себя остыть.
0: Водолеи, сегодня даже незначительные замечания могут задеть сильнее обычного, поэтому проявите осторожность.
1: Рыбы, в финансовых вопросах сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам.
0: Что там по надеждам? Что там по результатам? Мы этого пока не знаем, но Саш через несколько минут вам расскажет обо всем, что происходит в спорте.

0: Физкульт-привет! Первой смене.
1: Приветствуем всех неравнодушных к спорту. В воскресных матчах ФНБ чемпионата КХЛ «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» со счетом 5-3. «Локомотив» одолел «Сибирь» 2-1, «Барыс» проиграл «СКА» со счетом 3-5. Далее, что там в НХЛ? Стала известна позиция Кучерова в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ. Его разместили на третьей позиции в топ-3. Никита, поздравляем. Ранее, я напомню, мы узнали, что Андрей Василевский занял 13-е место, Капризов на 14-й позиции в рейтинге, Шестеркин 22-й, Илья Сорокин 35-й, Артемий Панарин 39-й. Теперь о футболе. Что там? Норвегия уступила Португалии во втором туре Лиги Наций 1-2. Да, Рамуш, Холланд и Феликс забили. Второй гол Гонсалу отменили. Ну а Криштиану Роналду провел игру в запасе. Отмечу, что Роналду не вышел на поле в официальном матче сборной Португалии впервые за 18 лет. Время идет. Германия проиграла дома Греции 0-1, а Нидерланды обыграли Сербию на выезде 2-1. Еще Израиль проиграл Ирландии со счетом 0-3. «Зенит» в товарищеском матче победил Шанхай Шиньхуа по пенальти. Матч проходил в Китае. Еще хочу отметить новости на выходных. Российский гимнаст Илья Заика одержал победу на этапе Кубка вызова в Париже. Заика стал лучшим в финале упражнений на кольцах. Но самое главное, ранее в ходе квалификации он исполнил новый именной элемент. Подъем силой по прямым рукам из веса вниз головой, в крест вниз головой. В общем, этот элемент уже засчитан Международной Федерацией и получил название Заика, да, в честь нашего гимнаста. Илья, поздравляем, парень, творишь историю. Ну и еще отмечу, сегодня, 28 сентября, свой день рождения празднуют сразу два выдающихся отечественных спортсмена. Во-первых, это российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта Мария Киселева, которая еще телеведущая, которая еще актриса, невероятно талантливый человек, который приходил в гости к первой смене, которую мы тоже будем ждать. А еще день рождения отмечает человек, который не приходил еще в первую смену, но которого мы очень ждем и гордимся. Это Федор Емельяненко. Наш знаменитый боец, многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам, по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо. Да, он вообще считается одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств. Недаром ему дали прозвище «Последний император». Всем коллективам «Ретро-ФМ» поздравляем выдающихся спортсменов Федора Емельяненко и Марию Киселеву с днем рождения. И говорим большое спасибо за то, что в жизни молодых ребят и девчонок есть такой потрясающий пример и вдохновение заниматься спортом.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: сейчас в нашем эфире особенный трек. Наш сегодняшний именинник сам выбрал этот музыкальный подарок.
1: Да, ребятушки, по личной просьбе от виновника торжества бит-квартет. Секрет сейчас у нас был.
0: Действительно, ничего не исчезает. Особенно классные воспоминания. Мы до сих пор с теплом вспоминаем, как наш именинник приходил к нам в гости в прошлом году.
1: Ребята, сегодня свой день рождения отмечает потрясающий писатель и рассказчик Александр Цыпкин. И просто красавчик, если честно.
0: Наш дорогой Александр, желаем вам неиссякаемого вдохновения, новых бестселлеров, полных залов, ну и, конечно, бесконечной энергии.
1: С днем рождения!

0: Иногда так и нужно. Поверить в мечту и действовать, несмотря ни на что, несмотря на страх и сомнения. Вот конкретно сегодня, да, Оксана из Архангельской области поверила в себя, дозвонилась, победила. Хотя первый раз, как сама признавалась, да, не решилась и сбросила
1: трубку. Человек вообще повесил трубку. С другой стороны, там было что, где, когда. Оно может немножечко так, а мы сегодня так здорово попели. Ребята, но у вас будет возможность позвонить, тоже не испугаться, потому что буквально через несколько минут мы как раз будем играть «Что, где, когда». Но об этом чуть позже. Сейчас у нас другое, очень серьезное мероприятие.
0: Мероприятием будут новости от Вадима Рифмана. Послушаем.
2: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, россияне смогут пополнять счета по СБП через чужие банкоматы. С 1 октября появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и с помощью системы быстрых платежей зачислить их на свой счет в другом банке. Как рассказали в ЦБ, соответствующее указание уже зарегистрировано в Минюсте. Отмечается, что сумма зачисленных наличных не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию. Лимит на сутки 50 тысяч, а на месяц 200 тысяч рублей. Банки будут принимать сами решения о внедрении такой услуги. Напомним, что сейчас внести наличные на счет можно через устройство своего банка или его партнеров. Электричка Нахабино-Подольск сбила несколько человек на станции Тушинская, МЦД-2. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги. По предварительной информации, люди нарушили правила нахождения на железной дороге. Они получили травмы. На время работы оперативных служб движение организовано по соседнему пути. Из-за этого электрички Курского и Рижского направлений следуют с отставанием от графика и несколько поездов отменены. За минувшую ночь над Россией сбито 254 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны перехватили над несколькими регионами страны, включая Краснодарский край, Московский регион и Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей. На Кубани после падения обломков загорелись 3 предприятия гражданской инфраструктуры. Обошлось без пострадавших. Минпросвещение готовит обновление федерального стандарта и программы дошкольного образования. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Основной акцент сделают на воспитании детей и укреплении взаимодействия педагогов с родителями. А по словам министра, детский сад должен быть не просто местом подготовки к школе. Знакомство с родной культурой, литературой, традициями и нравственными ценностями важнее, по его словам, механического заучивания букв и цифр. Более 40% опрошенных студентов считают, что вузовской подготовки недостаточно для успешной карьеры в IT. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на проведенное исследование. При этом 54% учащихся испытывают трудности с трудоустройством из-за недостатка опыта или невозможности совмещать работу с учебой. Почти половина респондентов рассматривает профильные стажировки как способ получить необходимые навыки и начать карьеру. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Вот он, день, который надо запомнить, который надо отметить, и с которого нужно брать и врываться в эти осенние игры «Что, где, когда». 28 сентября вернулась!
1: Есть день Икс, а у нас есть день Че. Не просто Че, а ЧГИК. Ребята, звоните, сейчас будем выигрывать с вами до 30 тысяч рублей, как обычно. 23-24-88-3, код Москвы 495. Очень ждем и вас, и игру.

0: когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Сегодня начинаются осенние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда». Добро пожаловать!
2: Ну что же, ребята, давайте говорить с капитаном.
1: Александр из Брянска сегодня будет претендовать на победу. Здравствуйте, Александр!
3: Доброе

0: утро, ребят. Доброе солнечное утро.
1: Доброе. Вы красиво открываете осенние игры. И сегодня претендуете на 15 тысяч рублей. Ну, если дадите правильный ответ. Если мы дадим правильный ответ. А я напоминаю, в этой игре мы за вас. Не знаем вопрос, не знаем ответа, но будем всячески вам помогать. Дается минута. И, конечно, у нас только честная игра. Никакого интернета.
2: Да,
1: хорошо?
2: Очень важно, чтобы ответ прозвучал.
0: Хорошо, конечно, да.
2: В наших рассуждениях, а не взялся из ниоткуда.
1: Ну, в таком случае давайте переходить к самому вопросу.
3: Представьте, рачий глаз, рыбий глаз и шум ветра в соснах. Это три стадии. Внимание, вопрос. Какой процесс с точки зрения китайцев проходит эти три стадии?
1: Так.
0: Ну, вот так вот. Вот китайцы.
2: Может, что-то близко, далеко?
1: Ну, что
0: так,
1: думаете?
0: Еще раз. Рыбий глаз.
1: Рачий был глаз. Первый глаз, да, потом был за ним.
0: Рачий, рыбий.
1: Да, и шум ветра
2: или
1: в соснах.
2: Или что-то маленькое, или там осязаемое, неосязаемое.
1: Да, ну что-то, наверное, с природой связано, все-таки такое естественное.
0: Да,
1: может быть,
0: всего, да, что-то замороженное.
1: Рассвет какой-нибудь. Или вообще про жизнь, может быть, они сказали. Может быть, это процесс кипения, и там шум появляется в конце. Шум ветра в соснах. Mm-hmm. Ну, еще что приходит, ну, в голову? Вот.
0: Ну, я не знаю, ну, как команда, я просто, ребят, честно, как-то вариантов.
1: Понятно, ну, честно, да. Если что, вы можете выбрать какую-нибудь, да, из наших версий, рискнуть, а там кто знает, может, попадем. Так.
0: Что-то, наверное, как вы, Александр, сказали, может, процесс кипения, наверное.
1: Да, время вышло. Давайте так, я повторяю, Александр, и по правилам игры вы тогда должны потом сформулировать ответ. Представьте, рачий глаз, рыбий глаз и шум ветра в соснах. Это три стадии. Внимание, вопрос, какой процесс с точки зрения китайцев проходит эти три стадии? Александр?
0: Ну, процесс кипения пусть будет.
1: Принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
3: Внимание, правильный ответ. Китайцы, тонкие ценители чая, считали, что это процесс кипения воды. Сначала образуются маленькие пузырьки, потом большие, а потом она активно кипит, и получается шум.
1: Александр, получается, командой победили 15 тысяч рублей.
2: Это что тут за гений напротив меня сидит-то такой? Да ладно, не краснеешь.
1: Жизнь сейчас забрала голос, да, но дала немножко мыслей хороших сегодня.
2: Александр, вы молодец, командная игра, все честно. Один подсказал, другой, как капитан, сделал правильный выбор в пользу ответа нужного.
1: Да, сегодня никаких вопросов не имеется. Вместе старались думать, сформулировали. И 15 тысяч рублей получает Александр из Брянска за честную командную игру. Поздравляем, оставайтесь
0: очень
1: на связи.
0: Здорово. Очень да. Здорово, спасибо.
1: Считаю, хорошо сезон открыли. Да.
2: Отлично вообще.
1: Ну и давайте к музыке перейдем. У нас уже Виктор Салтыков готов подарить свой хит «Кони в яблоках».
3: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что? Где? Когда?» на Ретро-ФМ.

0: выкладываем вести с полей. Сегодня 28 сентября, стартовали осенние игры «Что, где, когда» и буквально пару минут назад Александр из Брянска выиграл 15 тысяч рублей. Присоединяйтесь и вы.
1: Ох, как стартовали, ребятушки. Так, ну и, возможно, вы себя спросили бы сегодня в Международный день права знать, а когда я дозвонюсь «Что, где, когда», а когда я услышу правильный ответ или сам его придумаю и выиграю денежки. Есть вопрос, на который мы все имеем право знать или не знаю. Когда я похудею, в конце концов? Вот такой может быть вопрос.
0: Когда они мне начнут говорить, что тебе не надо худеть, ты и так выглядишь, наверное. Такой тоже
1: какой
0: вопрос, да?
1: Какой тоже хотелось бы. В общем, ребята, все вопросы, которые вызывают у вас, типа, когда? Я имею право знать, пишите нам во все соцсети, а мы все очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесса.

0: специалистам.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
2: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
0: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы обсуждаем Международный день права знать. Что вы хотите знать? На что вы имеете право, чтобы знать? Делитесь своими историями в наших соцсетях и поехали.
2: Вот Гульнара говорит, куда девать ветки малины после обрезки? Такой вопросец. Можно из нее что-то делать.
1: Я очень подумала, неожиданно.
2: Какие-то поделки, знаешь, типа, ну, как из листьев делают. Как это называется? Я уже забыла. Давно в школе не училась.
1: Гербарий?
2: Ну, гербарий, да. Вот, может быть, можно для этого что-нибудь сделать. Например, из веточек сделать дерево красивое, засушить его. Ну, знаете, вот каждая веточка – это типа ствол дерева.
1: Вообще, она училась в школе.
2: Да.
1: Если возник такой вопрос. Александр пишет, почему зарплата приходит раз в месяц, а тратится за три дня? Это закон физики или экономики, Александр? Да
2: физики,
1: не поймешь,
2: походу,
1: чего это закон. Закон жизни какой-то.
2: Не можем понять. Сергей говорит, куда девается рыба в реке, когда я приезжаю на рыбалку? Ведь вчера здесь ловили все. Как я вас понимаю? Знаете, захожу в дейтинг-приложение и думаю то же самое. Куда девается рыба? Вчера же все ловили.
1: Александр пишет, имеем право задать вопрос премьер-министру группе. Как там Наташка, от которой идут мурашки? Кстати, вот да, вопрос здоровья.
2: У нее глаза два бриллианта три карата.
1: Но это уже другая.
2: Где
1: была из другой песни той же группы, да. В общем, все узнаем, все расскажем, обязательно доложим. А сейчас послушаем Юритмикс на Ретро-ФМ.

0: Столица уже 10. Привет от первой смены. Продолжаем разбирать свежие новости, суперхиты и любимые игры. Про актуальное расскажет Вадим Рифман.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, после рождения следующего ребенка заемщик сможет обратиться в банк за рефинансированием действующей семейной ипотеки по более низкой ставке. Такая возможность предусмотрена новыми условиями программы. Они вступят в силу 1 октября. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе Минфина России. Например, в Москве и области ставка для семьи с одним ребенком составит 12%, с двумя 10%, в остальных регионах 10% и 8% соответственно. Речь идет об обращении за рефинансированием, а не об автоматическом снижении ставки, отметили в Минфине. В России отмечают сегодня День атомщика. Поздравления принимают ученые, инженеры, конструкторы, работающие с ядерными технологиями. Именно 28 сентября 1942 года в Советском Союзе вышло распоряжение об организации работ по урану. Это стало началом исследований в этой сфере. Сегодня атом — это не только оружие и электростанции. Атомные разработки применяются в медицине, на производствах, в сельском хозяйстве и даже в космических программах. Поздравления работникам отрасли направил президент Владимир Путин. Мошенники используют СНИЛС для обмана россиян. Аферисты все чаще используют персональные данные для создания убедительных сценариев обмана. Об этом рассказали в МВД. Зная место работы человека, злоумышленники создают поддельные рабочие чаты, а номер СНИЛС используют, чтобы сообщить о якобы взломанных учетных записях. После этого жертвы

0: жертву могут запугивать мнимыми проверками правоохранителей, требовать передать деньги курьеру для так называемого декларирования. Число объявлений о сдаче квартир в России за август сократилось на 6% до 109 тысяч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Предложение снижается 4-й месяц подряд на фоне устойчивого спроса. При этом аренда в большинстве крупных городов страны оказалась дешевле, чем год назад. В Москве, например, средняя стоимость снизилась на 13% до 100 тысяч рублей в месяц, а в Петербурге на 11% до 54 тысяч. На последнее в интернете появилось видео с обезьяной, которая напилась и отключилась в винном магазине. В городе Ранчи на востоке Индии самка обезьяны залезла в магазин со спиртными напитками, выпила из бутылки, а потом заснула. Видео публикует India Today. В ролике животное мирно спит на ящиках с вином. На место пришлось вызывать команду спасателей, чтобы безопасно выдворить животное. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95.87. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня.
1: Саша и Рита в утреннем шоу.
2: Первая смена.
1: С 7 до 11.
3: Добрейшего утра всем, кто проснулся. Если вы проснулись и спрашиваете: ой, интересно, а родная речь уже была, ударение уже проверили? Нет, еще сегодня не было.
4: Ребятушки, очень скоро будет. Так же, как и мы будем читать ваши сообщения по теме, вот в Международный день права знать. А что вы имеете право знать о себе и о жизни? Вот мы уже говорили, куда девать ветки малины после обрезки, куда девается рыба в рыбке, когда я приезжаю на рыбалку, куда девается зарплата. Вот такие феноменальные вопросы базовые. Пишите, мы очень скоро все это прочитаем. Читаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Итак, понедельник, 28 сентября. Сегодня напряжение и спешка могут помешать планам, поэтому надо контролировать время и эмоции.
2: Овны, постарайтесь заметить, какие ситуации задевают сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития.
1: Тельцы, духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если вы будете действовать без суеты и давления.
2: Близнецы, внутренние.

0: задеть сильнее обычного, поэтому проявите осторожность.
1: Рыбы, в финансовых вопросах сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам.
0: И просыпайтесь в хорошем настроении вместе с нами.

0: Саша и Рита.
1: Доброе утро. Сегодня 28 сентября, и мы в первой смене решили вспомнить о том, что сегодня Международный день права знать, о чем нужно знать, о чем не стоит знать, и полезно ли это, вот эта черта в нас, что мы все время хотим что-то узнавать.
2: Ну что сказать, помнишь?
1: Да, устроен так люди, все кликать и кликать в телефоне, новые странички, новую информацию. Но психологи рекомендуют все-таки умные фильтры ставить на информацию, чтобы все было безопасно, или называют это инфодиетой. В общем, нужно помнить, что у вас есть не только право знать, но и право не знать. Вот это интересно. Потому что вы не обязаны перегружать мозг терабайтами плохих новостей, например. Не знаю, чужих сплетен, да, кто там с кем поругался или кому изменил.
2: Ну, в смысле, это самое интересненькое.
1: Вот именно об этом и говорят. Ну, или там мнений так называемых экспертов из интернета. Так что надо защищать свой мозг и дофаминовый ресурс, прежде чем лезть вот узнавать все подряд.
2: Так сказать, есть о судьи кто, а эксперты кто?
1: Это точно. Особенно, ну, в наше время сразу не разберешь, эксперт ли человек, или просто хорошо так аккуратненько преподносит.
2: Пойду-ка
1: хорошо.
2: Я отпишусь от нескольких.

0: Понедельник, ребята, как бы он у вас ни начался, вот сейчас уж точно будет налаживаться, если что, потому что первая смена, ретро-ФМ, мы проверили, все работает.
1: Так, ты недавно рассказывал, что мужчинам лучше заводить собачек, да, правильно? Потому что они настоящие бро, они тебя как бы поддерживают. Я всегда топила за собак, мы это помним, но произошло нечто неконтролируемое, возможно, интересное. Итак, россияне начали массово заводить летучих мышей в качестве домашних животных.
0: Я думаю, чтобы еще и помалкивало.
1: Это же на той неделе опять «Сумерки» показывали в прокате. Вот я думаю, после этого кто-то один такой: «О, Эдвард, ты или это?» Короче, владельцы говорят, что они очень ласковые, послушные, легко запоминают команду, например, «Хочу жить вечно!» Вот, короче...
0: Либо если им сигнал показываешь такой вот, ну, светом в небо, они сразу на помощь приходят.
1: В конце концов.
0: Ну, не каждая прям летучая мышь, ну, как бы одна есть, я знаю,
1: это проверенная. Кто-то может рассказать, где их друг волк вот с этим накачанным прессом. Короче, сплошные плюсы.

0: Великолепный Робби Уильямс на Ретро FM продолжает первую смену.
1: Я думаю, если бы мы вот так вот новости глобально читали, пам-пам-пам-парам, курс доллара, было бы как-то, ну, поспокойнее на душе, знаешь, немножечко.
0: Возможно. Ну, посмотрим, как почитает. Вадим Ривман, новости.
2: Ну, пока точно не получится. Доброе утро. Рассказывают о компании, чья инфраструктура пострадала от атак беспилотников. На год освободят от проверок. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Соответствующее постановление действует с сегодняшнего дня. Под мораторий попадают объекты, которые пострадали в результате атак, начиная с 1 января этого года. Такие компании освободят от плановых проверок и от значительной части внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Как пояснил Григоренко, власти решили таким образом снизить административную нагрузку на бизнес и поддержать предприятия, которые сейчас направляют ресурсы на восстановление поврежденной инфраструктуры. Спецпосланник Папы Римского Льва XIV кардинал Матео Дзуппи прибыл в Москву. Он намерен обсудить в Москве проблему перемещенных из зоны конфликта детей, а также обмен пленными. Встречи пройдут исключительно за закрытыми дверями. При этом в Ватикане подчеркивают, что миссия Дзуппи носит сугубо гуманитарный характер. Известно, что ключевая встреча запланирована у него в Кремле. Спецпосланника примет помощник президента Юрий Ушаков. На Алтае запустили систему, которая помогает выявлять автомобили должников прямо в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков. Камеры считывают госномера и буквально за доли секунды сверяют их с базами Федеральной службы судебных приставов и госавтоинспекции. Так можно обнаружить владельцев с неоплаченными штрафами, алиментами и задолженностями по ЖКХ. При совпадении данных сигнал поступает сотруднику ГИБДД для дальнейшей проверки. Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве. Он ожидается с полуночи и до 8 утра вторника. Такое же предупреждение действует на территории Подмосковья, отметили синоптики. В России появилась новая схема обмана семей с детьми. Мошенники предлагают якобы государственные субсидии на погашение ипотеки. Объявления размещают в интернете и мессенджерах, маскируя их под сообщения о мерах соцподдержки. Для оформления выплаты человека направляют на поддельную страницу госуслуг, где похищают данные для входа в аккаунт. В МВД подчеркивают, если данные уже введены на подозрительном сайте, необходимо как можно скорее восстановить доступ к учетной записи через официальный портал и проверить безопасность аккаунта. И еще курсы валют. Доллар 84.34, евро 95.87. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 10:34 на московских. Ну что, фейк-контроли сегодня наши победили. В нейрохите справились. Что, где, когда первой игре осенней серии. Тоже все получилось. Пора в родной речи разобраться, расквитаться со сложными словами.
1: До 5000 рублей можно выиграть. Звоните 23 24 88 3, код Москвы 495.

0: новой смене на Ретро-ФМ.
1: Сегодня мы будем проверять грамотность Владимира из Твери. Здравствуйте, Владимир.
2: Добрый день.
3: Здрасте, здрасте.
1: Вы как у нас, пятерочник в свое время были? На пятерке учились, на четверке на что?
2: Ну, по русскому языку было отлично.
3: Вот, это хорошо. Это нам, возможно, понадобится. А может быть и нет, там иногда такие ударения, что ты такой, да как же, я же пятерочник, я-то точно помню.
1: От этого игра становится только интереснее. Мы вам приводим пару слов, вы выбираете вот тот вариант, который вам ближе. То есть прям нужно произнести слово в том варианте, который вы считаете правильным. 5 попыток, 5000 рублей на кону. Готовы?
2: Так точно.
1: Ну, поехали.
3: Погнали. Итак, первая пара. Свекла или свекла?
2: Свекла.
3: Приняли.
1: Далее. Искра или искра?
2: Искра.
3: Приняли. Далее. Грушевый или грушовый?
2: Грушевый.
3: Есть.
1: Полшага или полшага?
2: Полшага.
3: Далее. Оптовый или оптовый?
2: Оптовый.
3: Приняли.
1: Давайте проверим. Итак, вы выбрали свекла, но все-таки неудобная версия. Свекла, она правильная, поэтому здесь без тысячи. Дальше вы сказали искра. Это правильно. Хотя те, кто работают, как раз-таки говорят искра. Это такой профессиональный сленг есть. Далее, грушевый, тоже верно. Еще 1000 рублей. Далее, полшага. Да, для нас всех привычно, но это неправильно. Словарь подсказывает, что полшага более предпочтительная версия. И вы сказали оптовый, но здесь надо было выбрать оптовый, поэтому 1000 тоже не зарабатывайте. Получается, второй и третий

0: слова были правильными, 2000 рублей от Retro FM.
1: Вау, супер, отлично.
2: Вы молодец. Ну, а слова, как всегда, у нас такие, знаете, замудренные. Ну, на это она и игра. Вот такая она и должна быть.
3: Родная речь. В первой смене на Retro FM.

0: Да, вот примерно такие же слова и крутятся, как «мама дорогая». Какие слова мы сегодня разобрали в игре «Родная речь». Ну, давайте так, как правильно произносить? Давай. Свекла, искра, грушевый, полшага, оптовый. Именно так и никак иначе.
1: Имеете право знать, так сказать. Международный день права знать. Что вы имеете право знать о себе и об этой жизни, в том числе с ударениями. Это работает. Все ваши варианты присылайте нам во все ваши соцсети. Мы очень скоро это прочитаем.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: между тем, сегодня Международный день права знать, и мы выясняем, а на что вы имеете право, чтобы знать? Что вам хотелось бы больше всего узнать? И стоит ли знать все подряд и узнавать слишком много? Ирина пишет: доброе утро. Все знать вредно. Но очень хочется знать, какая будет зима. Купленные летом лыжи ждут снега.
1: Так, а мне интересно, кто живет в доме, который все прячет? Мне приходится искать ножницы и так далее. Кто же это кто?
0: Сергей интересуется. Имею право знать, откуда берется пыль и куда деваются деньги.
1: Так, далее. Светлана нам говорит: а мне интересно, куда деваются мужья. Ну, это мы вместе с вами пойдем на разведку.
0: Может, они там вместе и собрались.
1: В конце-то концов. Андрей говорит: имею право знать, куда девается пиво в магазине по акции. Вчера было, не хотелось. Сегодня захотелось, акции уже нет. Может, вредить здоровью?
0: Еще одна неуловимая субстанция, да? Хорошо. Хороший вопрос, поднимайте, граждане.
1: Так, имею право знать, куда деть все кабачки, которые выросли необразимым количеством в этом году. Александра, ну, привозите к нам, в конце концов, отсылайте. Мы, знаете, как мы их пожарим очень вкусно. Кто-нибудь еще что-нибудь с ним сделает? Ну, не знаю, в конце концов, салат.
0: Найдем применение.
1: Так, Людмила говорит: любимый ведущий Саша и Рита, у меня вопрос. Вот почему у меня кот такой балабол? И как его заставить спать по ночам, а не бегать и не болтать? Ну, он же кот. Он же создан, чтобы немножечко так, ну, вашу жизнь развеселить.
0: А я ждал другого вопроса. Вот у меня, Саша, говорит, такой вопрос. Почему у меня кот такой балабол? И вы тут тоже ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. С утра-то пораньше. Да, чтобы просыпалось всем хорошо, бодренько и легко. Ребят, всем большущий привет. Мы вернемся с Ритой уже завтра, во вторник в 7:00. Вам желаем отличного понедельника, супер старта недели. Я напоминаю, что к нам вернулась игра «Что, где, когда». Теперь каждый день можно дозвониться. Также можно грамотность проверить в родной речи. Так что присоединяйтесь к первой смене и получайте классные призы.
1: Услышимся завтра.

0: Ну все, 11 часов в Москве. Хотя нет, еще не все, еще кое-что есть. Ну вот, например, новости от Дмитрия Королева прямо сейчас. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Пластиковая карта остается главным платежным инструментом в путешествиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Виртуальную карту в телефоне предпочитают 25% участников опроса, а наличные лишь 11%. Главным преимуществом такого способа оплаты называют возможность расплатиться, если телефон разрядится, потеряется или сломается. Кроме того, каждый второй ценит возможность снять наличные в банкомате. Черногория готовится отменить безвизовый режим с Россией. Правительство страны утвердило доклад о необходимости прекращения соответствующих международных соглашений. Аналогичные меры затронут Белоруссию и Турцию. С 1 ноября гражданам этих государств для въезда, транзита и пребывания в Черногории потребуется виза. До 31 октября россияне еще могут взять и выезжать в страну по действующему. По действующему загранпаспорту и находиться там до 30 дней. Число аварий с участием подростков на питбайках в России выросло почти на треть. В прошлом году зарегистрировано больше 1100 случаев. Такие данные приводит Комитет Госдумы по молодежной политике. Учитывая, что питбайк считается спортинвентарем, то и регистрации в ГАИ он не требует. Контролировать подростков очень сложно. Регионы уже предлагают ввести повышенные штрафы для родителей, покупающих такую технику детям, и запретить продавать бензин несовершеннолетним. Ну а в Магадане завершают строительство большой ограждающей стены. Ее длина 1700 метров. Конструкцию возводят, чтобы защитить берег от наступающего Охотского моря. Проблема возникла давно. За последние десятилетия оно поглотило десятки метров берега. Проект берегоукрепления рассчитан на несколько лет. На берегу также построят очистные сооружения и благоустроят территорию. Единый перечень книг, игр и мультфильмов для дошкольных учреждений разработает Министерство просвещения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Так называемый «золотой стандарт» будет создан в партнерстве с учеными, экспертами и представителями гражданского общества. Кравцов также отметил, что ведомство намерено укреплять связи с семьями. Для этого планируется развивать профильные проекты, среди которых «Добрые игры» и «Орлята-дошколята». И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. Пока все, а далее на Ретро FM встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Ну все, я понял, для чего нужны понедельники. Они на самом деле защищают все остальные дни недели от нашего с вами недовольства. Вот представьте, ну, на минуточку, на секундочку, чтобы... Вот нет понедельника, и что мы тогда будем делать? Тогда придется докапываться до других дней недели, до вторника, например, или, не дай бог, до пятницы вообще дело дойдет. А зачем нам это надо? Нет, нам такое не надо. Так что давайте как-то помилосерднее и к понедельнику в том числе относиться. В конце концов, прекрасно же, началась новая рабочая неделя, чудеса. Сейчас немножечко, чуточку, самую малость привыкнем, обыкнемся, особенно под такую музыку, которая звучит здесь в эфире Ретро-ФМ, и вообще красота. Скоро Селин Дион, Самоцветы, Pet Shop Boys. В Москве уже 11 часов и 19 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем, ну, доброе утро или нет, или добрый день. В общем, выбирайте нужное, подчеркивайте, можете все сразу. Все, поехали дальше.

Надейся и жди. Друзьям, чего мы ждем? Давайте списки составим сразу, чтобы вот так разобраться на месте. Так, давайте, любовь, да, кто-то, может быть, хорошую погоду еще мы ждем. Кто там, зарплату высокую следующую, что здоровье, чтобы крепкое было. Вот, хорошо, прекрасно. Проставляем галочки, где нужно. Можно, в принципе, и даже нужно добавлять разнообразные пункты по поводу того, чего мы там ожидаем, чтобы все это поскорее здесь осуществилось. Кстати, вот, сразу добавочка по поводу еще одного пункта. Музыки классные. Ждали и дождались очень скоро. Эрейжа, сталкер Андрей Державин, Смоки, Сьюзи Куатро, ну, Крис Норман и Сьюзи Куатро, давайте так. Буквально через пару минут все это будет прямо здесь, на Ретро-ФМ, мы даже этим ограничиться не будем. 11 часов и 35 минут уже практически московское время.

0: группа Erasure на Red FM. Erasure по-нашему значит стирание. Ну, это когда, например, ластиком, ну, или раньше можно было еще кассету нечаянным нажатием не той кнопки стереть. Вот помню, тогда ж кому-нибудь кассетушку видео посмотреть, а потом сам включаешь, а там этот прекрасный человек, ну, которому ты ее дал посмотреть, нечаянно где-то в середине фильма перепутал кнопки play и rec, и все, и до свидания, кусок фильма, а то и больше. Я вот потом, чтобы такого не было больше, стал выламывать вот эти пластмассовые защитные штучки, чтобы больше не стирались записи никогда. Ну и еще один метод. Перестал просто давать кассеты. Посмотрите, работает железобетонно. Больше ничего никогда не стиралось. Только белье разве что. Так, дальше на Ретро FM. Рики и Повери, добрые молодцы. В общем, многие из тех, кого точно никогда не сотрешь из нашего эфира. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
12: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: В Москве полдень, понедельник, 28 сентября, продолжается на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ время новостей. С нами Дмитрий Королев. Дим, по глазам вижу, что что-то знаешь. Расскажешь?
1: Знаю все, расскажу многое. Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Итак, налоговая взялась за москвичей без официальных доходов. По данным газеты «Известия», служба уже выявила 154 тысячи трудоспособных жителей столиц, которые владеют недвижимостью или транспортом, но не имеют подтвержденных доходов. Особое внимание уделяют владельцам квартиры и помещений, которые могут получать доход от аренды без уплаты налогов. Для проверки ФНС может использовать сведения об имуществе, объявления о сдаче недвижимости, банковские операции и показания арендаторов или соседей. Движение поездов приостановлено на участках в Калужской и Брянской областях. Для пассажиров организуют автобусные сообщения. Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате атаки беспилотника обрушилась часть моста на железнодорожном перегоне Дядьково-Людиново. Никто не пострадал, однако в результате ЧП с путей сошли несколько вагонов. Парламент Венгрии проголосовал за приостановку депутатской неприкосновенности премьер-министра страны Петера Мадьяра. Его обвиняют в краже телефона. Это стало известно на внеочередном заседании, которое транслировалось местным телеканалом. Теперь главе правительства грозит уголовное разбирательство. Как пишут СМИ, кража телефона, о которой идет речь, произошла еще 2 года назад. Тогда Мадьяр в одном из ночных клубов вступил в словесную перепалку с одним из посетителей. Будущий премьер выхватил гаджет из рук собеседника, положил к себе в карман, а потом выбросил в реку. Россияне стали лидерами по количеству медалей на чемпионате мира по спортивной акробатике в Италии. На их счету 9 наград, 3 из которых высшего достоинства. Кроме того, в копилке российских атлетов 2 серебра и 4 бронзы. А на проходящем параллельно международном турнире во Франции особенно отличился наш гимнаст Илья Заика. Помимо золота, одному из элементов присвоили его имя. Ну а в Москву идет старое бабье лето. По прогнозам гидрометцентра, на этой неделе в столичном регионе ожидается теплая погода с небольшим количеством осадков. При этом эксперты говорят, что теплая погода в Москве продержится всего пару дней, а к концу недели не исключены заморозки. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте. На этот понедельник американский доллар сегодня 84 рубля 34 копейки. Единая европейская в этот понедельник 95 рублей 87 копеек. В Москве 12 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

0: Знаменитый хит Albano и Romina Power «Felicità» значит «счастье» по-нашему. Тут недавно проводился опрос, сколько денег нужно для счастья россиянам. Около 30% сказали, что нужно иметь от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. 22% почувствуют себя счастливыми при доходах от 300 до 500 тысяч в месяц. Примерно столько же заявили, что хватит и от 50 до 150 тысяч рублей в месяц. А сумму от полумиллиона до миллиона рублей назвали 11% респондентов. Более миллиона, есть и такие, 12% захотели. При этом меньше 4% хватило бы и менее 50 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Какие мы разные все-таки. Но знаете, в любом случае, все это лучше работает, все вот эти тысячи в том числе. А когда рядом есть, например, такая замечательная радиостанция, как Retro FM, и музыка лучшая в мире, проверенная десятилетиями, от Таван очень скоро, Леонид Агутин, Милен Фармер, все это на подходе. В Москве уже 12 часов и 20 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного понедельника.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, но...
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если но так сегодня... удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
4: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.

Ну вот интересно, коллектив был основан во Франции. Атаван, солист его Жан-Батист Патрик, приехал с Карибских островов. Но название Атаван группа получила в честь канадского города Оттава. Ну вот почему-то так получилось. Ну и ладно, красиво, да и ладно. Мы так запомнили, теперь уже все, смысла переименовывать точно нет. Так, кого еще не надо переименовывать и менять ни в коем случае? Те, кого мы любим, в самое ближайшее время Атако, Андрей Миронов появится. Лабуш тоже здесь, вы представляете, все и все с нами на Ретро-ФМ. 12 часов и 36 минут московское время. У нас продолжается, напомню, понедельник, 28 сентября. We'll be right back.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Читал сейчас новости о том, нужно ли или не нужно мыть яйца куриные перед готовкой. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «На самом главном» на канале «Россия» ответил на этот вопрос. Ну, говорит, что если вы бросите варить в скорлупе, соответственно, мыть не надо. Ну, а как еще? Ну, вроде мы только в скорлупе и варим. Да? Если делать яичницу, скорлупа туда не упала, то тоже вроде все хорошо. В общем, он сам сказал, что он не моет этот продукт. Не знаю, я вообще-то все равно мою яйца куриные. Друзья, а вы как делаете? Просто вот правда интересно. Где-нибудь там в наших чатиках можно черкнуть. Если что, вдруг, если найдете время, это не срочно, честное слово. Гораздо более важно и срочно. Это музыка классная, которая продолжит звучать в эфире Ретро-ФМ до завершения 2 часа. Абба, группа Форум, Виктор Салтыков. Все это здесь, все это наше уже считается. 12 часов и 48 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Продолжается понедельник.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует

0: комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангедаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
15: Интернет-поток RetroFM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.

0: Московское время 13 часов, а Ретро-ФМ продолжает оставаться рядом с вами. Видите, какие мы верные. А еще у нас есть новости. Дмитрий Королев подготовился. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Отношения России и Сербии после отставки Александра Вучича с поста главы государства сильно не изменятся. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Вучич объявил о своем уходе накануне, а сегодня он возложил полномочия президента Сербии спикеру национального собрания Анне Бранбич. Сам же Александр Вучич возглавит список правящей сербской прогрессивной партии как кандидат на пост премьера. Россиян предупредили о мошеннических выплатах ко дню пожилого человека. Как сообщает РИА Новости, аферисты обзванивают пенсионеров, представляясь сотрудниками соцфонда или органов соцзащиты. Они предлагают оформить разовую праздничную выплату или компенсацию за неиспользованные путевки. Ну а специалисты напоминают, настоящие сотрудники социальных служб никогда не запрашивают банковские данные по телефону. Тем временем в Красноярске сегодня стартовал финальный этап Олимпиады по финансовой безопасности. Форум объединил участников из нескольких десятков стран, которых волнуют угрозы цифрового мира. В рамках Олимпиады пройдут мастер-классы, дискуссии по теме киберугроз, интерактивные мастерские. Ну а главная тема финала – использование искусственного интеллекта в финансовых механизмах и связанные с этим риски. Швейцария лишилась статуса нейтральной страны, несмотря на попытку его сохранить. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в Швейцарии прошел референдум о внесении поправок в Конституцию, закрепляющих нейтральный статус страны. Большинство граждан проголосовали против этой меры. Ульянов подчеркнул, что Россия больше не считает Швейцарию нейтральным государством. Американские биотехнологи воскрешают шерстистого мамонта. Предполагалось, что первые детеныши появятся уже в 2028 году, но сроки сдвинулись. Теперь ученые считают, что первые животные появятся не раньше 30-х годов. Для решения сложных генетических задач специалисты обратились к искусственному интеллекту. Напомню, шерстистый мамонт был хорошо адаптирован к суровым условиям ледниковых периодов. Этот вид появился около 450 тысяч лет назад в Сибири, а исчезли шерстистые мамонты около 4 тысяч лет назад. И о валюте. На этот понедельник доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Пристань твоей Светланы, пристань твоей Елены, пристань твоей Ольги, пристань твоей Оксаны. Никого не забыл. Но если забыл, то пристань всех хороших людей. Всех хороших девчонок и мальчишек тоже, ладно? А Владимир Кузьмин здесь на Ретро-ФМ. Классная музыка продолжит звучать. 13 часов и 19 минут московское время. Да, по поводу классной музыки. Давайте заглянем, что у нас там впереди в будущем. Крис Кельми, доктор Албан, The Weather Girls и много чего еще. Да, прямо здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов, я пока рядом.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в день.

0: One is the wonder.
1: Один – это чудо. А два – это два чуда. И как можно больше чудес хотим. Хотим и получаем музыкальных, имеется в виду, как минимум, что-то как-то быстро время летит, друзья. Только на работу пришел, а уже опять начинаю по всем, по вам скучать. Но ничего, пойду, поскучаю и вернусь к вам. Обязательно завтра это будет. Ну, а вы встречаете Филичту через 10 минут на Ретро-ФМ. Можно и нужно передавать, поздравлять, признаваться. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всего вам пока. Всем до завтра, до вторника.
2: Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Итак, начинаем, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, свои смс-ки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Фили Читу. Заполняете форму. Ну, или заходите в наш канал в Максе. Там выложено уже сообщение, под которым можно и нужно оставлять ваши приветы и поздравления. Самое главное, друзья, не забывайте подписывать их. Ваше сообщение — это важно, как вас зовут, откуда вы, кому адресовано.

0: Наталья Клочкова из Москвы поздравляет с днем рождения свою дочку Дарью. Она родилась в этот день в 14.04. Ну вот, собственно, на столичных 14.04. Поздравляем дружно Дарью Клочкову. Желаем ей вместе с мамой счастья, оставаться самой собой в любых ситуациях, благополучия и процветания. Светлана Рыжова, Сахалина, поздравляет Сергея Кончарука с днем рождения, желает здоровья крепкого, счастья большого, любви и искреннее исполнение всех желаний. Ну а Наталья поздравляет с днем ангела мужа... с днем ангела Андрея и мужа Димулю. Да, загадочно, ну ладно. Желаю обоим здоровья, благополучия, удачи, успехов. Я вас люблю, ваша звездочка Наталья.
1: Отправляйте смс на номер 5.

передает привет своему коллеге Алтану, Республика Калмыкия. Ну а Юлия передает привет коллективу компании «Город пиццы», двум Наташам и Дмитрию Николаевичу.

Елизавета Шипитина желает всем хорошего дня и передает привет своей любимой мамуле Виктории. Она Елизавета из Астаны, а мама живет в Алматы. Люблю ее, очень скучаю, пишет Елизавета. Брат Сергей, невестка Инна, племяшка Анжела и зять Данил

поздравляют дорогую любимую сестренку, заловку, тетушку Ларису Георгиевну Шапошникову с юбилеем. В этот день желают самого главного. Пусть здоровье будет крепким, энергия бьет ключом еще много-много лет. Оставаться такой же невероятной, цветущей, лучезарной, мудрой, бесконечно женственной. Мы тебя очень сильно любим, ценим каждое мгновение, проведенное рядом, и гордимся тем, что ты есть в нашей жизни. Красиво!

0: Сыновья Гудко поздравляют с днем рождения Валерия Петровича Крупского, ветерана МВД. Желает ему здоровья и долголетия. Игорь из Белгорода передает привет коллегам из Союз Бурвода. Отлично Андрею отдельно Андрею Лукьянову, Алексею Гудову, Максиму Потеряхину. Все у вас получится, все будет хорошо, пишет Игорь. Ну и, наконец, Ксения из Тулы поздравляет всех с новой рабочей неделей и желает своей сестре Наташе выздоровления. Держись, Наташка!
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Стрейтс завывают в прямом смысле слова в Филе Чите на Ретро ФМ. Подруга Ирина из Москвы поздравляет Викторию, ее супруга Анатолия, с днем рождения их чудесной дочери Каролины. Я их всех очень люблю, пишет Ирина, и желаю самого наилучшего. Коллектив швейной фабрики округ Гагарина поздравляет наладчика Владимира Поверина с днем рождения, желает ему здоровья, счастья, успехов, удачи и благополучия.

0: Надежда поздравляет своего любимого Васеньку Курова с днем рождения. Желает здоровья и всего самого хорошего и доброго. Виктор Кабанский из Москвы передает большой горячий привет своему лучшему другу Андрею Ивершину. Ну а Лёля передает огромный привет своим любимым мужу Ивану, сыну Сергею, станице Динской Краснодарского края. Желаем хорошего дня. А Ретро-ФМ процветания. Мы вас любим. Мы вас тоже.
1: Оставляйте ваши приветы.

0: Вика из Томска передает привет Елене, своей дочери, которая мечтает стать, между прочим, диджеем на радио, не пропускает ни одной программы Филичита. Елена, привет вам большой, и ваше желание просто замечательное. Я вас поддерживаю всячески. Марина Баргунова, надеюсь, правильно произнес фамилию, из Кабардино-Балкарии, передает привет дружной бригаде и любимому бригадиру Вале. Желает легкого завершения рабочего дня. У нас в самом разгаре сбор урожая яблок, пишет Марина. Ура! Сергей Петров из Екатеринбурга поздравляет любимую жену Анну с деревянной свадьбой. Желает ей оставаться такой же красивой, любимой и счастливой.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере.

Михаил Муромов завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Ну, те, которые подписаны, естественно. Много неподписанных сообщений, их читать не буду. Дмитрий Козлов из Владивостока поздравляет маму Татьяну с юбилеем. Желает долгих лет жизни, семейного тепла и благополучия. Елена Морозова из Краснодара поздравляет подругу Ирину с днем рождения, желает малышу крепкого здоровья, а Ирине терпения и радости материнства. Тимур Гизатуллин из Казани поздравляет коллегу Павла с повышением, желает новых профессиональных побед, уверенности в своих силах. Ну а сын Антон поздравляет любимую мамочку Ларису Васильевну с днем рождения, желает ей всего самого замечательного, побольше здоровья, счастья, ну и только прекрасного настроения. Друзья, уже завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим передавать приветы и поздравления. Все это будет в филичите на Ретро-ФМ.

0: прямо сейчас. У нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Квитанции потяжелеют. Коммуналка с октября вновь подорожает. Предельный уровень в зависимости от региона составит от 8 до 22%. Так, максимальный порог в Ставропольском крае, в Дагестане 19,7%, в Тюменской чуть более 17%. Минимальный рост 8% установлен для Хакасии и Чукотки. Разница связана с несколькими причинами. Например, в одних регионах тарифы ЖКУ в какой-то период росли медленнее, чем в среднем по стране. Поэтому теперь рост в них более выраженный. Россияне смогут пополнять счета в банке через сторонние банкоматы. Система быстрых платежей станет доступна уже с 1 октября. Согласно документу, опубликованному сегодня, общая сумма зачисленных с помощью СПБ наличных не должна будет превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 в течение месяца. Между тем, банки будут самостоятельно принимать решение о внедрении такой услуги. Россияне стали больше путешествовать по стране. Спрос на ЖД-перевозки растет. Об этом сообщил гендиректор компании-перевозчика Олег Белозеров. По его словам, для повышения качества и объемов РЖД внедряют скоростные и двухэтажные составы, реализуют стратегии по оптимизации и расширению логистики. Белозеров также заверил, что в зимний период движение поездов будет осуществляться в штатном режиме. Подготовка к холодам завершена. Природные явления как спецэффект для свадьбы. В Мурманской области намерены запустить проект регистрации брака под северным сиянием. С инициативой сегодня выступил глава региона Андрей Чибис. По его словам, это точно будет необычно и очень интересно. Тем более есть и запрос. Чиновники должны предоставить первые предложения в течение 3 недель, а начать проект планируется зимой. Ну и в Россию ввезли еще один редкий двухместный спорткар «Бугатти Мистрал» стоимостью около 500 000 000 рублей. Ранее такой же автомобиль в страну привез российский певец и предприниматель Тимур Юнусов. По информации СМИ, новый оранжевый родстер 25-го года выпуска направляется в Екатеринбург. Утилизационный сбор составил 244 миллиона рублей. На учет в России гиперкар пока не поставлен. Но отмечается, производство таких машин завершилось этим летом. Финальная серия включала всего 99 автомобилей. Ну и о валюте на этот понедельник. Доллар сегодня пока что 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Да, мы его не звали, но он тоже вернулся. Понедельник на всех календарях страны. Ну, уже, впрочем, рабочий день потихонечку движется к окончанию. 15:20. Столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ песни из трех мушкетеров и Альбан и Рамина Пауэр.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, ну.
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
1: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена. Утреннее шоу.

0: суть всех изобретений сводится к одному. Как можно больше ничего не делать. Вот еще на работу не надо было ходить, но при этом зарплату получать, конечно, да? Но, друзья, это, конечно, мечты. Ну, под такую музыку, вы знаете, замечательно мечтается. Это дуэт Яки, да, на Ретро-ФМ в 15 часов и 49 минут. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Майкл Джексон и песни из фильма «Я шагаю по Москве».
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е.

Мило сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: В Москве 16.00 на Ретро-ФМ. Впереди песни из бриллиантовой руки и группа «Атаван». Ну а в самом начале часа у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Правительство России установило мораторий на проверки коммерческих объектов, получивших ущерб от атак и других средств воздействия. Мораторий будет действовать с сегодняшнего дня до 1 октября следующего года. Он коснется объектов, пострадавших с 1 января этого года. В отношении них не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые восстанавливают пострадавшие объекты. Михаил Мишустин сообщил, что объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий в России по итогам прошлого года оценивается на уровне более 4 триллионов рублей. Это почти на 20% выше показателей предыдущего периода, и в текущем году положительная динамика сохраняется. По его словам, новые предприятия создаются по всей стране, в том числе на Дальнем Востоке, где реализуются значимые проекты строительства заводов по изготовлению фотоэлектронных преобразователей и СВЧ-компонентов, без которых не обходится ни одна современная система связи или навигации. С 1 октября подорожают билеты в плацкарты «Общие вагоны». Также вырастет стоимость провоза багажа. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на распоряжение правительства, принятое еще в июле. Индексация прежде всего затронет тарифы на проезд в поездах дальнего следования, тогда как на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. Последнее повышение стоимости проезда в поездах произошло в декабре прошлого года. Тогда тарифы выросли более чем на 11%. Банк России предупредил, что мошенники рассылают сообщения и письма о необходимости переоформить цифровую доверенность. Сообщения приходят якобы от имени социального фонда, налоговой службы или ЦБ. Злоумышленники обращаются к адресату по имени и отчеству и указывают номер телефона профильного ведомства, который на самом деле принадлежит им. Если человек перезванивает, у него запрашивают коды из СМС или убеждают перевести деньги на так называемый безопасный счет, чтобы подтвердить смену номера для уведомлений в мобильном банке или на госуслугах. И слово «могнуть», означающее «затмить кого-то стилем, внешностью или успехом», вряд ли закрепится в русском языке или молодежном сленге. Об этом рассказали лингвисты. По их словам, даже молодежь постарше считает это слово исключительно сленговым, а использовать его в других ситуациях неуместно. Выражение ограничено молодежной субкультурой и держится на хайпе, то есть временном случайном ажиотаже. Поэтому любое другое мощное событие в соцсетях легко вытеснит его очень скоро. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся.

крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить, им бы понедельники взять и отменить, им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря, ребятня и взрослые пропадают зря, ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари, и рыдают бедные, и клянут беду в день какой-нибудь.

0: Можно ли сделать человека счастливым вопреки его воле? Я не первый, кто задается этим вопросом, и хотя ответ на него, наверное, нет, скорее повод для дискуссий. Modern Talking, сами, может быть, того не желая, осчастливили не 1 миллион человек в этом мире своим творчеством. Это, конечно, талант, тут уж никуда не денешься. 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Биджи с Алена Апина и Мадонна.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.

Я открываю глаза, они закрываются. Я открываю, они закрываются. Я открываю, они закрываются. А как по утрам развлекаетесь вы, друзья мои? Кстати, есть еще один железный способ сделать свое утро добрым. С 7 до 11 слушать первую смену на Ретро-ФМ. Завтра, как всегда, нас ждут новые игры с классными призами. Темы для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова и Ирины Субботиной. Отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.

0: Женщина, это звучит гордо, а также громко и иногда капризно. Здесь объединились сразу две женщины, причем даже сестры. Это сестры Мэй. Вот на Ретро-ФМ в 16 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами, друзья, до завтра. В следующем часе встречайте здесь Олега Орлова, а до конца часа с нами квартет Абба и группа Браво.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Понедельник нам не страшен, коли музыкой украшен той, что звучит на Ретро FM. 17.00 в столице. Начало каждого вечернего часа украшают новости с Игорем Акуловым.
1: Всем добрый вечер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять. Причем, по его словам, это нужно делать как можно скорее. Так он прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа, который в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выступил за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. Дмитрий Песков отметил, что сейчас, с точки зрения договорно-правовой базы, эта тема абсолютно оголена. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что отечественная сельскохозяйственная продукция пользуется высоким спросом как в России, так и за рубежом. Производители надежно обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Он напомнил, что президент отмечал надежное обеспечение внутреннего рынка и подчеркнул важность системно помогать агробизнесу расти активнее и осваивать перспективные ниши. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Клиенты всех кредитных организаций смогут внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на счет в другом банке. При этом решение о внедрении услуги банки будут принимать самостоятельно. Сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч рублей в течение месяца. Сейчас пополнить счет наличными можно только через устройство своего банка или его партнеров. Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал более 100 тысяч групп и каналов. Согласно статистике мессенджера, в субботу было заблокировано более 53 тысяч групп, а в воскресенье показатель составил 59,5 тысяч групп и каналов. Всего за предыдущую неделю Telegram заблокировал 471 тысячу групп и каналов, из них 1266 сообществ, связанных с терроризмом. А с начала года число блокировок составило более 26,5 миллионов, включая 179 тысяч сообществ, запрещенных законодательством.

И на ВДНХ в Москве состоялся заплыв на гигантских тыквах в рамках осеннего фестиваля «Урожай. Битвы гигантов». Он проходил с 10 по 27 сентября. Участники пришли в костюмах Шрека, ведьм, лягушек и других персонажей. В итоге золото за наряд досталось лягушке, серебро забрал Шрек, а бронзу получил Стич. Рекордсменом фестиваля стал гигантская тыква весом 817 килограммов. И о валюте на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. Это все новости. Далее ваша любимая музыка.

Сначала было хорошо, потом очень хорошо, а потом так хорошо, что до сих пор плохо. Кому не знакомо это чувство? Например, когда после веселых выходных внезапно наступал понедельник. Наступал прямо на тебя. Зато погода продолжает радовать. Солнцем тепло в конце сентября отступать пока не планирует, друзья. Чему и радуемся под музыку Retro FM. Да, «Маленький принц». Далее встретимся в нашем эфире с Аидой Ведищевой и Эдди Хартингтоном буквально через несколько быстрых минут. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. 17:19 в Москве.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

иногда просто музыка может сказать больше, чем слова на нее положены. Доказано Кэнди Далфер, записавший еще в 20-летнем возрасте с Дэйвом Стюартом из Eurythmics свою самую известную композицию. С тех пор она посотрудничала со многими звездами, выпустила довольно много альбомов, но тот самый первый хит до сих пор остается для поклонников этой длинноногой голландки самым любимым, потому что первый он самый-самый. 17:35, столица.

0: шутят некоторые дамы. Понедельник – день, когда можно выглядеть как ягодка. Еле живичка. Надеюсь, никому из вас сегодня не пришлось подавать сигнал бедствия, как героине этой песни. И первый на неделе трудовой день прошел у вас без неприятностей. Уверен, что и песни любимых артистов, что сопровождали ваш рабочий понедельник, ваши дела, сыграли в этом свою позитивную роль. И, кстати, продолжают играть. Группа «Ля Буш» совсем скоро сменят на Ретро-ФМ «Бананарама» и Юрий Антонов. Под занавес этого музыкального часа. 17:49. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительные пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей

0: Роско. Я доволен.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
7: Ретро-ФМ 70-е.
6: Ретро-ФМ 80-е.
7: Ретро-ФМ 90-е.
6: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
6: 12+.

0: Делаем понедельничный вечер веселым и приятным во всех отношениях. Спасибо музыке Ретро-ФМ. 18 часов в Москве. Не забываем и про новости. Игорь Акулов готов их рассказать. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Правительство направит более 670 миллионов рублей аграриям на поддержку страхования в 21 регионе. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Финансирование поступит в Карелию, Крым, Мариэл, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, а также в Краснодарский край, Астраханскую, Брянскую, Владимирскую, Иркутскую и другие области. Общий объем средств, предусмотренных на поддержку агрострахования в текущем году, превышает 5,5 миллиардов рублей. В Совете Федерации предложили Минюсту рассмотреть вопрос использования криптовалюты в качестве предмета залога. Такая рекомендация содержится в решении заседания секции цифровой валюты и криптоиндустрии. Прямая возможность оставлять криптовалюту как залог в законодательстве не прописана, хотя привлечь средства за счет криптовалюты можно и другими способами. По словам специалистов, такая возможность расширит способы обеспечения обязательств и сделает использование цифровых активов более понятным для бизнеса. В Москве День старшего поколения отметят в формате масштабного семейного праздника. 1 октября большая праздничная программа пройдет более чем в 140 городских тематических центрах. Гостей ждут концерты, встречи с известными артистами, интерактивные мастер-классы, например, по вокалу, стилю и парфюмерии. Также в программе кулинарные поединки и семейные квизы. По словам замэра Анастасии Раковой, благодаря развитию таких проектов возраст становится ресурсом, а секреты долголетия превращаются в живой опыт, который передается из поколения в поколение. Подробное расписание мероприятий можно найти на сайте mos.ru. Юристы перечислили основания для снятия машины с учета в ГАИ. Это использование поддельных документов при постановке на учет, подложные документы, неправомерная регистрация при розыске двигателя или кузова, переделки в конструкции, не входящие в перечень неисправностей. Также окончание срока временного учета, закрытие юридического лица и прекращение опеки над недееспособным собственником. И по итогам первой половины года суммарные объемы продаж протеиновых молочных коктейлей в России резко выросли. Реализация напитков с высокой питательной ценностью увеличилась в 415 раз год к году и достигла 21 миллиона килограммов в физическом выражении. Эксперты связывают такую динамику с устойчивым трендом на здоровый образ жизни. Согласно февральскому опросу, около 80% россиян стараются придерживаться здорового рациона. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера. We'll be right back.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, не так важно, что о вас думают другие. Важно, чтобы другие не узнали, что вы думаете о них. А по понедельникам, особенно с утра, порой мысли в голову лезут разные. Ну, хорошо, что сейчас уже вечер, и рабочая часть понедельника, к тому же, для большинства из нас уже позади. Дитер Болен и группа Blue System на Retro FM в 18.20 по московскому времени. Впереди в нашем эфире Наталья Ветлицкая и Тото Кутуньо. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Приятного музыкального вечера, друзья.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Заказать все-таки каждого человека в теорию можно, конечно же. Вот, но...
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если но так сегодня... удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
4: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена. Утреннее шоу.

Но какая дама хотя бы раз в жизни не мечтала стать королевой? Вот только для этого как минимум нужно, чтобы рядом был король. Ну, как минимум принц на первых порах. Кстати, почему бы не поискать его на танцполе? Царствующие особы тоже очень любят танцевать. Квартет Абба на Ретро-ФМ с историей о танцующей королеве. Ну, а далее нам споют Депеш Мод, Аква и Игорь Иванов в столице 18.35.

0: Между прочим, изначально эта песня задумывалась как медленная баллада. Но потом музыканты группы Depeche Mode решили ей добавить ритма. И в итоге получился суперхит. Композиция «Enjoy the Silence» стала одним из самых успешных и узнаваемых хитов этого коллектива. Как и видеоклип, снятый на нее, в котором вокалист группы ходит с шезлонгом по живописным местам Европы. 18:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера. Еще послушаем группу Queen и «Ласковый май» на Ретро-ФМ под занавес этого музыкального часа.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
15: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
16: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Москве 7 вечера. Русский размер и Стиви Вандер порадуют нас своими лучшими хитами через пару минут на Ретро-ФМ. Последние новости расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по нефтепроводу «Восток-Запад», об этом передает Bloomberg со ссылкой на источник. Прокачка была остановлена после нескольких ударов 11 сентября. По данным источников, государственная компания Saudi Aramco на прошлой неделе испытывала работу нефтепровода и возобновила поставки нефти за рубеж с его использованием. На фоне этих новостей цены на нефть пошли вниз. Сегодня в ходе торгов марка Brent опускалась ниже $100 за баррель. В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается разрешить назначать временных опекунов детям по заявлению родителей в экстренных ситуациях. Документ предусматривает, что орган опеки вправе временно назначить опекуна или попечителя по заявлению родителей с указанием конкретного лица, если в интересах ребенка это необходимо немедленно. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в 62 регионах орган опеки требует формальный документ об утрате попечения, получение которого занимает от нескольких месяцев до года, и все это время ребенок находится в учреждении, чего нужно стараться избегать. Криптобиржа BitGet, у которой 24 сентября было похищено более $380 миллионов, начала поэтапно открывать вывод средств после временной приостановки. Небольшая часть похищенных криптовалют была заморожена, эмитенты двух стейблкоинов заблокировали $318 тысяч, но большую часть украденных монет хакер конвертировал и начал переводить в биткоины через децентрализованный протокол. Компания отказалась блокировать операции с адресами взломщика, заявив, что не может выборочно блокировать отдельные адреса. Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в китайском Ханчжоу с призовым фондом более $1 миллиона. Он победил в полуфинале француза Кириана Жаке со счетом 7-6-6-1. Следующим соперником Рублева будет Данил Медведев. Это полностью российский финал турнира, где первая и вторая ракетки страны поборются между собой. За карьеру Рублев выиграл у Медведева только 2 матча из 9. Финальный матч состоится завтра, ориентировочно в 14:30 по московскому времени. И стилисты назвали россиянкам самый модный цвет сезона. Они проанализировали показы новых коллекций и заметили устойчивую популярность теплых оттенков горчицы. По их наблюдениям, в свитера, брюки, пальто, юбки и куртки горчичного цвета нарядили модели сразу несколько известных домов мод, что говорит о возвращении насыщенных осенних палитр в базовый гардероб. Стилисты советуют выбирать вещи из плотных фактурных материалов, шерсти, кашемира, замши или вельвета, чтобы цвет раскрывался глубже, а образ выглядел дороже. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 41 копейка. Евро 96 рублей и 25 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как показывает жизненный опыт, в понедельник на работу не хочется идти в двух случаях. Если не успел хорошо отдохнуть за выходные, если успел хорошо отдохнуть за выходные. Не знаю, как выходные прошли у вас, друзья, но уверен, что домой вы сейчас возвращаетесь с работы с удовольствием. Да под хорошую музыку, что звучит у нас здесь на Ретро FM. Это Бит-квартет «Секрет». Далее послушаем Бритни Спирс, Владимира Высоцкого буквально через пару минут в Москве 19:20. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем вечера.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда». По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.

друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Песня о сильной влюбленности, страсти, лишающей сна. You drive me crazy. Ты сводишь меня с ума. Суперхит с дебютного альбома Бритни Спирс, после выхода которого сама Бритни начала сводить с ума поклонников по всему миру. Ну а наши утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина с понедельника по пятницу наставляют на путь истины вновь проснувшихся. Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ классные игры с крутыми призами, темы для обсуждения, актуальные новости, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас, друзья. Не проспите! Утреннее шоу «Первая смена» здесь на Ретро-ФМ.

фондового рынка. В условиях ограничений судоходства в Черном море растет ценовая волатильность, и рынок может столкнуться с продовольственной инфляцией, сопоставимой с периодом пандемии. Для удовлетворения потребностей импортеров российские компании продолжают отгрузки по альтернативным маршрутам. Юристы напомнили, что перед окончанием года россиянам стоит провести ревизию кредитных договоров, налоговых обязательств, коммунальных платежей и других финансовых документов. Обратить внимание необходимо не только на размер обязательств, но и на сроки их исполнения. Наиболее внимательно следует изучить договоры с банками, чтобы понимать возникающие после подписания обстоятельства и сроки платежей, а информацию о нескольких кредитах лучше объединить в одном месте для оценки общей долговой нагрузки. И палеонтологи обнаружили в Китае почти полный скелет нового вида тиризинозавров. Он не достиг взрослого возраста, но его размеры превышают 3,5 метра в длину. Он оказался как минимум в полтора раза крупнее ближайшего известного родственника. У нового вида обнаружились необычные особенности. Более 77 мелких зубов, плотно расположенных и с выраженным недокусом, удлиненные шейные позвонки, расширение на четвертом когте передней конечности и необычные отверстия в когтях челюсти, их назначение которых ученых пока не установили. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 41 копейка. Евро 96 рублей и 25 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Ах, как же Саваш в видеоклипе на эту песню похож на раннего Владимира Кузьмина, чисто внешне. Или, может быть, Кузьмин похож на итальянца? Поди ж ты сейчас уже разберись, что там было в конце 80-х и кто под кого косил, кто был идеалом, на которого все хотели быть похожими. А время было романтически веселое. Ну или веселое, романтическое. 20:21 в столице. Это, кстати, о времени. Через несколько минут у нас на Ретро FM Рафаэла Кара, Данку и Крис Ри. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.

Только настоящая итальянка, как героиня этой песни, может сказать, обращаясь к своему избраннику, к своему возлюбленному: «Моя любовь к тебе крепче, чем эспрессо в неаполитанском баре и горячее, чем раскаленная пиццерия в июле». Рафаэлла Карра на Ретро-ФМ с напоминанием о том, что миром должна править любовь. 20 часов 35 минут. Время московское. Продолжим согреваться теплом любимых песен. Далее нам споют и сыграют поющие гитары и E-Type буквально через несколько очень быстрых минут.

0: Неплохо так раскачались в таком средненьком ритме. Спасибо группе Art Company. Это я к тому, что через несколько минут будем ускоряться, друзья. Вечеринка Retro FM как бы обязывает. Как-никак, самые популярные хиты дискотек последних десятилетий будут звучать в нашем эфире, начиная с 21.00 и до полуночи. Без 12 минут 9 в Москве. Руслан Романов уже готовит свой микс, которым порадует всех, кто настроен потанцевать этим вечером. Ну а я, Олег Орлов, желаю вам, друзья, отличного настроения и прощаюсь на этом. До завтра.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+. We'll be right back.

нравится мне. Кто-то планировал вернуться с работы и тихонечко устроиться на диванчике, подводя итоги понедельника. А вот нетушки. Потому что уникальный супермикс тут как тутушки. Вот уже открылось второе дыхание. От усталости не осталось и следа. И вечер заиграл новыми красками. Ну, мы, в общем-то, на это и рассчитывали, говоря откровенно. Всем пламенный привет. Руслан Романов с вами до глубокой ночи. 21.20 точно столичная. Впереди только лучшие дискотечные хиты в неповторимом миксе. Всем на вечеринку Ретро FM.

конечно же, вы все узнали, это кумир миллионов и наш большой друг Пупо рассуждает на тему обязательств. Между прочим, тема важная, серьезная, в сторонке тут не остаться, так что я тоже просто обязан всех вас, друзья, пригласить на зажигательные танцы, которые стартовали в нашем эфире чуть больше получаса назад и продлятся до самой полуночи. Это вечеринка Ретро-ФМ. Всем еще раз пламенный привет и здравствуйте. Супер хиты диско для вас в нашем уникальном миксе.

0: эдакая игра слов присутствует в знаменитом треке от Fancy, Slice, Nice. Ну, на самом деле, рифм можно было бы добрать сюда значительно больше. Конечно же, ice, mice, rice и так далее. Есть ощущение, что одной строчки вот как будто бы не хватает, но, видимо, тогда получился бы уж совсем какой-то каламбур. В общем, покушаться на классику диска точно не будем, друзья. Как художник увидел, так, в общем-то, и спел в данном случае. 21 час и почти 50 минут в столице. В эфире вечеринка Ретро-ФМ. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет и хорошего настроения.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день.

0: твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

где бойс, там и гёрлс, как известно, ну и, соответственно, наоборот. Да просто законы природы таковы, это прекрасно, а иначе зачем тогда вот это вот все? Всем горячий музыкальный привет, каким бы составом вы ни были настроены на вечеринку Ретро-ФМ, главное, что вы с нами, мы с вами и, в общем, все мы вместе. Супермикс набирает обороты, отличного завершения понедельника вам.

Так уж исторически сложилось, что одной из самых мощных кузниц музыкальных кадров по праву считается Швеция. Действительно, достаточно многие группы, чье творчество мы слышим на Retro FM, образованы именно там, в том числе и команда Army of Lovers, что вот так энергично врывается на нашу вечеринку Retro FM. 22:34, время московское, танцевальный супермикс в эфире для вас до самой полуночи. Меня зовут Руслан Романов. Плавенный всем привет и отличного настроения. Будьте с нами, не переключайтесь.

0: что и говорить, пофилософствовать музыкально – это отдельное умение, научиться которому едва ли представляется возможным, поэтому все-таки правильнее будет охарактеризовать его как талант, ну или даже природный дар. Вот один из признанных мастеров этого жанра – Виктор Цой и группа «Кино» сегодня в нашем неповторимом миксе как восхитительное дополнение к этим красно-желтым дням, ну или, проще говоря, к этой чудесной осени. 22 часа и 50 минут. Точное столичное время. Я Руслан Романов. Приветствую всех на вечеринке «Ретро-ФМ», которая продолжается до полуночи. Не расходимся.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

как говорят в таких случаях, забудьте все, что вы слышали до этого, а слышали вы разнообразные кавер-версии на эту потрясающую, проникновенную песню группы «Альянс», которая была выпущена в 1987 году, что подтверждает и неожиданное название их второго студийного альбома «Альянс 87». Только лучшие дискотечные треки и редкие, но знаковые музыкальные экземпляры вы обнаружите на вечеринке RetroFM в любой день недели с 21 часа и до полуночи. Я, Руслан Романов, всех пламенно приветствую. 23:19, время московское.

Надеюсь, друзья, что ваши шаги в ночи совпадают с неутомимым темпоритмом лучших диско-хитов. Если, конечно, в принципе, остались силы для танцев на исходе понедельника. Хотя, о чем это я вообще? Настоящие ценители вечеринки Ретро-ФМ готовы были бы плясать и до утра, не сомневаясь в этом ни капельки. Ну а в столице 23:35. Рад вас приветствовать и приглашаю проследовать далее.

мы-то с вами прекрасно знаем, где май, а где, например, декабрь. Не то чтобы провожу аналогию с тем стаканом, который для одних наполовину пуст, для других наполовину полон. Скорее, все-таки ищу очередной повод оценить наше преимущество, имея в распоряжении 4 полноценных сезона, и каждый период прекрасен по-своему. Так что листья оставим в покое, пусть улетают в освояси, чтобы в мае снова вернуться во всей своей красе. 23.50, время столичное, друзья. Медленно, но верно завершаем вечеринку Ретро-ФМ и ровно в полночь переходим вместе уже ко встрече вторника. Далеко от нас не уходите.

всем бодрствующим аналогичный бодрый музыкальный привет. 0:20 в столице. Я Руслан Романов по-прежнему с вами. С большим удовольствием под лучшую музыку нескольких поколений. Дуэт Pet Shop Boys. Я только что продолжил наш ночной и, что важно, круглосуточный эфир. Это я подчеркиваю, имея в виду, что вы можете оставаться с нами сколько угодно и присоединиться также в любой момент времени. Далее группа Стаса Намина и Гарри Мур с легендарным хитом буквально через несколько минут.

Все, что связано с Tonight, это нам понятно, близко, актуально, я бы так сказал. Как минимум потому, что ночь вот уже и в столичном регионе наступила. Об этом можно сказать с полной уверенностью. А мы продолжаем вещать для вас круглосуточно. Далее Патрисия Касса и Андрей Державин на Ретро-ФМ 035 в Москве.

Для бодрости духа и хорошего настроения, особенно находясь на ответственном трудовом посту, лучшая музыка нескольких десятилетий собрана для вас здесь, в эфире Ретро-ФМ. И Рейжа продолжает наше вещание. Впереди Сандра и песни из кинофильма «31 июня» в Москве 0:48.

точечные отголоски вечеринки Retro FM пробиваются в эфир периодически. Не знаю, как у вас, а мой ассоциативный ряд устроен примерно так. Ну или, быть может, сказывается относительно недавно завершившийся уникальный микс. Раз уж зашла речь, напомню, что ежедневно с 21 до полуночи для вас в режиме нон-стоп звучит лучшая танцевальная музыка нескольких десятилетий. 1:20, время точное московское ночное. Я Руслан Романов. Всех рад приветствовать. Далее в эфире дуэт Альбана и Рамина Пауэр, а также услышим группу «Кино» через несколько минут.

0: провести.
1: Вот они, золотые слова про сердце, ну и все остальное, друзья. Поскольку вы настроены на ретро-ФМ, не сомневаюсь, что нам с вами по пути. Опять же, не исключаю, что и без любви тут все-таки не обошлось. Ну, например, к лучшей музыке, которая проверена временем. В столице час 35. Пламенный всем привет и хорошего настроения. Я Руслан Романов. Дальше в нашем эфире легенды Майкл Джексон и Селин Дион через несколько минут.

Ну, даже если дождь порой, даже если ветер с грозой, даже если зонт с дырой, как поет нам Игорь Корнелюк, все это не поводы для грусти и разочарований. Ничто не должно, друзья, испортить вашего настроения, в осенний период в том числе. Лучшая музыка призвана порадовать и подарить заряд бодрости и энергии. Вся та, которая собрана здесь, в нашем эфире на Ретро-ФМ. 1:50, время московское. В 2:00 встречайте Андрея Мареева. Я, Руслан Романов, свою смену завершаю.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

А если находки будут, то пусть они непременно радуют. Расскажу, что в ближайшем обозримом здесь на Ретро-ФМ прозвучит. Услышим Рики и Повери, Владимира Высоцкого и диджея Бобо.

Кто-то воспринимает ночь как повод выспаться, и кто же за это осудит, а кто-то как время для того, чтобы, ух, как позажигать. Ну, кто-то с утра, правда, отправляется на работу, а кто-то имеет благостную возможность выспаться. Шок'н'Блю на Ретро-ФМ. Их легендарнейшая Шизгара, она же Винус, в 2 часа и 35 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим и Type, группу Depeche Mode и Евгения Белоусова.

Вот тот самый не очень часто встречающийся случай в нашей жизни, когда слова не расходятся с делом. Сказали, будем зажигать, вот и зажигаем. 2 часа и почти 50 минут в столице, это E-Type на Retro FM. Дальше дуэт Modern Talking и Андрей Миронов с песней из фильма «Обыкновенное чудо». Дождитесь.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you.